0: Like an Animal, Cat Sign, Европа Плюс. Но если мы и Move Like an Animal, то очень красиво и грациозно, да? То есть если мы движемся как животные, то как самые красивые, как гепарды или как снежные барсы. Походкой снежного барса далее двигаемся по хитам на Европе Плюс. Айова нам встретится уже вот-вот, споет мы сразу после I Run, Haven и Caitlyn Aragon в твоих динамиках.
1: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
2: 102.2 FM. 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот именно. Never find out if you never try. Никогда не узнаешь, если не попробуешь. Поэтому меньше вопросов нужно себе задавать, а идти и совершать дело, действие, шаг. Нужно не стесняться, не бояться. Вперед, все дороги открыты. Никто никого. What if? Европа плюс. Философские мысли. Впереди Рэй Далтон. Blood and Running. Также Take Me There прозвучит от Дати. Меня зовут Миша Зайцев. Летим плавно по классной музыке.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди полчаса хитов. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Talk to You, Анатор и 54 Ultra. Также впереди The Future X и This Kind of Love. Ну и сегодня никуда без Доминик Вайка и его Baby Doll. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хват свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Warriner, Hilarion, Let Me Forget You на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве. Мы, не знаю, можем ли уже просыпаться? Ну, как будто бы да. Как будто бы да, ведь, ну, каждая секунда пятницы, она нам дорога, упускать такое, это противозаконно. Поэтому я рекомендую уже вставать, уже вставать. Coldplay впереди. Проснемся вместе со Sky Full of Stars. Сразу после Mr. Know-It-All, Teddy Swims.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Fastboy и супер атмосферная работа Music Sounds на Европе Плюс. 4:35 уже в Москве. Мы плавно движемся вперед к талантам Imagine Dragons на горизонте Radioactive сразу после Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. Делай громче, это утро вместе с нами.

0: Meet Me in the Dark, Ave, на Европе Плюс, 4.49. Да, постепенно просыпаемся, уже все-все-все, да, пятницу не пропускаем, впереди много очень важных дел. Texas, успеем послушать в финале этого часа Summer Song, и также Don't Leave, Action, Sierra и Миша Миллер.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: больше хитов.
1: Больше музыки.
0: 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 5 часов утра в столице.
2: Европа Плюс. Крутой подъем.
3: Наконец-то она сбылась! Наконец-то она сбылась с нами! Это пятница! 18 сентября 2026. На календаре Миша Зайцев. Меня зовут. Это «Крутой подъем» на Европе+. Плюс. Сегодня официальный праздник отмечается День рыжего кота! Поэтому всех, у кого есть такие усатые, полосатые, хвостатые, рыжие друзья, мы сегодня официально поздравляем! Да? Вернее, даже вот не тех, у кого есть, а самих любимчиков наших. И я, честно говоря, вхожу в число людей, у которых дома живет такой рыженький красавчик. Мейн-кун у меня. Я сегодня дам ему какую-нибудь вкусняшку, чтобы повеселее пятница у него началась. Да, еще помимо этого, сегодня Международный день электронной книги. Да. Вот тоже все, кто любит, так сказать, вот такие технологии тоже можно отпраздновать. Я, честно говоря, предпочитаю либо аудио, либо вот держать ее в руках. Нюхать ее страницы.

0: Крутой подъем.
1: Ученые открыли новый вид кошек. Впервые за 100 лет свежую разновидность пушистиков назвали тилкайо. Леопардус тилкайо. Первую особь нашли в Боливии еще в 2016 году. Однако тогда ее приняли за существующий вид тигровых кошек. Спустя время биологи заметили отличия и провели генетическую экспертизу. В итоге догадки подтвердились. Перед ними все это время был совершенно новый вид кошек, который ранее не описывался. Тилкайо обитает в боливийских лесах, а ученые смогли зарегистрировать только две особи на текущий момент. Фотографии и видео этих самых красавцев я уже посмотрел в интернете. Это, конечно, нечто совершенно очаровательное. И здорово в 2026 году понимать, что оказывается, не все животные, виды животных еще открыты, еще есть море нового. Поэтому вперед, археологами, биологами становимся и открываем новые горизонты, новые виды кошек, собак и, я не знаю, всего, что душе угодно. Magic впереди и Root сразу после Филатова Гэрроза и Dennis First Sweet Summer Nights прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

I'm gonna marry you anyway. Неважно, что ты там будешь говорить, будешь ли ты обзываться, будешь грубой, rude, я все равно на тебе женюсь. Magic здесь на радио номер один в России. Прекрасное обещание случается по пятницам. Да, Алекс Уоррен впереди. FIFA Dream послушаем. Only You также. Шаус и Cube Sport. Ну и до гороскопа осталось совсем-совсем немного.

0: подъем. Гороскоп.
1: Советы Вселенной на эту пятницу прямо сейчас специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они окажутся совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы и звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений. Рыбы, не отказывайтесь от предложений. Как-то поправить свое материальное положение. Вот что советуют нам звезды. Удачный сезон впереди. Сразу после Сидерленд, ту-ту-ту-ру и Save Me от Паракит успеем послушать прямо сейчас.
0: Крутой подъем.

Да, можешь уже напевать ту-ту-туру Сидерленда и параллельно набирать номер 745-6565, код Москвы 495. Сыграем в удачный созвон. Есть шанс забрать классный шопер от Европа Плюс, если хоть одна из последних трех цифр совпадет у двух дозвонившихся. 745-6565, код Москвы 495. Жду всех.

Шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в авторитейл на Ростовском шоссе 33.

0: Созвон.
1: Будем искать похожие цифры у наших слушателей в номерах телефонов. Женя с нами на связи. Жень, привет.
2: Да, привет, привет.
1: Я выяснил, что сегодня у нас Международный день электронной книги. Вот в связи с этим хочу спросить. Ты вообще как у тебя с чтением? Часто ли читаешь или не часто?
2: Не часто, работа не позволяет.
1: Ага, хорошо. А если вот на работе, что-то по работе, часто ли? Или
2: а
1: тоже?
2: Вот по работе очень часто.
1: Вот
2: да.
1: По работе, ой, понятно, хорошо. Ну ладно, а вот, ну хорошо, хорошо. Печально, я тут хотел, значит, про книги поговорить. А ты, ладно, давай тогда так поставим вопрос. Есть ли какая-то за всю твою жизнь любимая книга, статья, я не знаю, рассказ, что-нибудь такое доводить? Или все же это вообще вот как-то все мимо тебя, и ты больше по фильмам, когда...
2: Последние лет 10, наверное, все по работе.
1: Я понял,
2: только
1: понял.
2: Литература.
1: Да, я понимаю. А я вот иногда, читаю, но и то у меня вообще, мне повезло, потому что у меня это по работе, когда я озвучиваю книги, но я, так сказать, и получается, еще и читаю. Да, поэтому вот,
2: да,
1: вообще шикарно. Я, когда попадаю вот в эти самые беседы, знаешь, когда меня спрашивают, Михаил, ну а вы вообще читаете? Я говорю, конечно, читаю, конечно. Хотя, если бы не работа, то я не знаю, ну, читал ли бы я так часто и так много книги, или же нет. Хорошо, Жень, у нас на связи с нами еще и Денис. Денис, тебе тоже привет.
3: Да, доброе утро.
1: Доброе. Денис, тоже рассказывай, ты вообще как, читаешь, не читаешь?
3: Ну, по работе много приходится читать различных там документов и так далее. А так, если из любимых книг, то мне нравится Селлинджер «Над пропастью воржи».
1: Ой, очень глубокая философская книга. Помню, доводилось мне с нею ознакомливаться еще в университетские годы. Совершенно потрясающее такое литературное произведение. Я еще и потом фильм посмотрел после этого. Действительно, шикарно. Ладно, парни, ну что, будем сейчас играть в удачный созвон, сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадет, каждый подарок получит. Поехали. Жень, мы с тебя начнем, потому что ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера телефона в студию. Что там?
2: Так, два.
1: Стой, последний, да? Точно?
2: Да. Девять.
1: Так, Денис, у тебя что?
3: У меня пять.
1: У тебя пять. Не совпадение. Ну, идемте дальше. Предпоследняя, Жень.
2: Так, четыре.
1: Четыре. Денис?
3: А у меня три.
1: Три! Эх, близко, близко. Ну ладно, еще попыточка у нас есть. Жень, давай третья с конца. Что там?
2: Два.
1: Два. Денис?
3: А вот здесь попали.
1: Вот
3: два.
1: Здесь попали. Замечательно, замечательно. Красота. Я-то ваши цифры уже знаю. Ждал, когда мы доберемся до третьей с конца. Парни, шоперы классные от Европа Плюс вам достаются. И эти аплодисменты также для вас.
2: Спасибо, спасибо.
3: Круто, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Спасибо вам за это утро. Желаю суперской пятницы и шикарных выходных. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока. Спасибо.
1: Впереди Two Colors, Heavy Metal Love прозвучит. Делай громче, это пятничное утро вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Лизбо. Hello на радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы здороваемся таким образом с пятницей, говорим ей привет и летим далее. В финале этого часа Evanescence, Bring Me To Life. Сразу после Be Mine, Камрад, делай громче. Идем вперед.

0: настоящее произведение искусства. Evanescence, Bring Me To Life на Европе Плюс. Только вот с такими треками в пятницу и врываемся. Летим вперед. Там больше подарков, новостей и классной музыки специально для тебя.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 6 утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Скажи мне,
0: так,
1: на твой взгляд, какой лучший возраст для того, чтобы сменить профессию? Прям кардинально.
0: Вот это ты задал вопрос.
1: Ладно, пока ты думаешь, расскажу тебе, что...
0: 30.
1: Интересно.
0: Ну, почему нет?
1: Да, ответ, в общем, нашли социологи портала Работа.ру. Они провели опросы, выяснили, что россияне считают самым удачным возрастом для того, чтобы начать все заново, промежуток от 30 до 39 лет.
0: Ага.
1: Пропал прям,
0: ну,
1: молодец.
0: Вот, абсолютно.
1: В общем, за этот вариант проголосовало большинство, 42% респондентов. Еще 19% россиян считают, что профессию лучше всего менять в возрасте от 25 до 29 лет. А 18% опрошенных сказали, что идеальный возраст для смены профессии – это от 40 до 49. Интересно, что 53% граждан готовы сменить специальность в случае неудовлетворенности текущей карьерой.
0: А знаешь почему, Паш, в 30?
1: Так.
0: Вот потому что ты должен всем все доказать до 30, там, и денег заработать, и стать классным, крутым. Потом ты, естественно, этого всего не достигаешь, и тебе наступает 30, и все, ты уже никому ничего не должен.
1: Жизнь как будто бы закончилась, и надо
0: начинать
1: новую.
0: Новая, конечно. Вот, пожалуйста, новая жизнь, новая профессия, новые люди. Так что все, кто 30 и старше, ребята, все впереди.
1: Ладно. Хорошо, такая точка зрения тоже,
0: ну, конечно,
1: имеет право,
0: конечно,
1: на существование. Но давай поговорим еще вот о чем.
0: О чем?
1: Да, про ЕГЭ, наша любимая.
0: Ну, конечно.
1: Участники ЕГЭ по русскому языку в этом году чаще всего ошибались в корнях и суффиксах. Об этом сообщает РИА Новости. Затруднения вызывали также частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, которые... пишутся через дефис. Нередко выпускники

0: вкусненьком.
1: О, с удовольствием.
0: Чипсы из местных бананов начали выпускать в Сочи. РИА Новости сообщает, что пробную партию этих чипсов из бананов сорта Cavendish уже изготовили. Местные производители говорят, что им пришлось поэкспериментировать с толщиной долек, а также с технологией засушки бананов. Если верить первым попробовавшим сочинские банановые чипсы, то они тают во рту, раскрывая сладкий вкус.
1: Круто. Я бы с удовольствием попробовал банановые чипсы. Я даже где-то что-то наподобие, мне кажется.
0: Так это банановые чипсы, ладно, а вот банановые чипсы из Сочи, вот это, вот это важно.
1: Да, ну обязательно попробуем, Паша, получается.
0: Что еще можно попробовать, Миша?
1: Хиты на Европе Плюс.
0: Что там?
1: Они сладенькие сегодня. Мадонна, Мартин Гаррикс впереди, Bizarre, потом Томми Ричман сразу после Шакиры и Burna Boy на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.

0: совершенно очаровательная Мадонна и Мартин Гаррикс Нефития Бизар на радио номер один в России. Да, мы движемся далее. Музагруз ожидается в этом часе, также до гороскопа уже недалеко. Успеем послушать Шон Мендес и Камил Кабельо, Сеньорита. До этого Out of My Body, Anima AJ. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Рита, Шон Мендес и Камил Кабелья здесь на радио номер один в России. 6:20 утра на московских часах. Мы движемся далее. До гороскопа всего ничего осталось, а нам обязательно нужно узнать советы звезд, чтобы эта пятница прошла максимально здорово. До этого успею Маранти для тебя поставить Angels. Также Take Me There прозвучит Дати. Никуда не уходи.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
7: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скидки на кирпич у нас! Надо строиться сейчас! Надежно, выгодно, красиво! Выбирает вся Россия! Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Советы вселенной послушаем прямо сейчас, на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды и принятых ранее необдуманных решений. Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение. Вот что советует нам вселенная. Муз-загруз впереди, сразу после Басты и моей Мишель. Если я буду танцевать, и Дом Долла, Кит-Кати, тоже успеем послушать Forever прямо сейчас.

0: Училась песню «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместно, умоляю.
2: Все правильно Баста говорит. Никаких пауз, движемся только вперед. 6.35 на московских часах. Самое время подарить подарок кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. И, может быть, еще и подарочек с собой унесешь, если одержишь победу в игре «Музагруз». 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
3: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Температура за окном.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще.
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
13: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
14: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380.
15: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у нас есть классная термокружка. Очень я ее хочу подарить Павлу, но ему нужно одержать победу в игре «Муз-загруз». Паш, привет.
2: Алло, привет.
1: Привет. Ну, значит, что? Я тут недавно вот узнал о том, что сегодня у нас празднуется День электронной книги всемирный, да, и я тут всех хожу, спрашиваю, читают ли они вообще. Давай с этого начнем. Ты как с чтением вот у нас в современное время? До книг руки доходят или нет?
2: Бывает доходит, бывает нет, ну, 50 на 50.
1: Окей, хорошо. Когда доходит, это какого рода книги? Это бумажные или электронные? Наверное, бумажные, да?
2: Да, скорее всего, бумажные.
1: Угу. Хорошо. А если вот говорить о твоих предпочтениях, тебе в теории нравится больше там аудиокниги, электронные, или вот держать в руках прям настоящую книжку со страницами?
2: Больше всего нравится, конечно, бумажный вариант.
1: А почему?
2: Но именно ощущение того, что ты именно прикасаешься к произведению.
1: Да, есть такое. Есть такое. Это шикарно. Вот у меня, когда бабушка блины готовит, и я их в руки беру, у меня всегда ощущение, что я к произведению искусства всегда прикасаюсь на самом деле. Ну, книги... Да, нет, книги — это круто. Я, кстати, с тобой вот в одной команде в этом случае. Я тоже больше всего люблю настоящие книги с настоящими страницами, как они пахнут, как они вот их можно подержать, посмотреть где-то какие-то, может быть, картинки. Ну, я такой человек, я ищу картинки в книгах. Нет, ладно, на самом деле, ну, здорово, круто, что у тебя уже есть время читать. Мы с тобой здесь не только про чтение у нас идет диалог, но и про музыку в том числе. Если сейчас ответишь правильно на мой вопрос, получишь подарочек. Ты готов?
2: Да, готов, хорошо.
1: Окей. Итак, это артистка, рэп-исполнительница. Она стала первой сольной женщиной, получившей Грэмми за лучший рэп-альбом. О ком идет речь? Возможно, это Cardi B. Или это Ники Минаж. Cardi B или Ники Минаж стала первой сольной женщиной, получившей Грэмми за лучший рэп-альбом. Что думаешь, Паш?
2: Ну, я склоняюсь к первому варианту.
1: Первый вариант.
2: Cardi B.
1: Ага, я понял. Слушай, принимается. И я тебе так скажу перед тем, как озвучить ответ. На самом деле, обе девчонки талантливые, обе достойные любых наград. И на самом деле, ты абсолютно прав, конечно. Cardi B, действительно.
2: Ура.
1: В 2019 году получила Грэмми Best Rap Album и стала первой сольной женщиной, как формулируется на сайте Грэмми, в истории этой категории. Паш, ну, красавчик, термокружка отправляется тебе, и аплодисменты тоже для тебя.
2: Благодарю.
1: Спасибо тебе за утро этой пятницы. Желаю чудесного дня и шикарных выходных надвигающихся. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Богдан Медведев появится уже вот-вот, прямо сейчас. Count on me, послушаем, делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз. You can count on me. And I will be the only thing you see.

Пятница еще начаться не успела, а мы уже бомбалею устраиваем здесь на радио номер один в России вместе с KDDK. Меня зовут Миша Зайцев. Плавно движемся к завершению этого часа. Jasper Forks нас ждет на горизонте. River Flows in You сразу после Church, Jade, ну и бригаду У. Ждем здесь уже совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Выборы в Госдуму стартовали в России. Новый самозапрет может появиться на госуслугах. И россияне рассказали всю правду о служебных романах. Далее подробности. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали в России, но пока не везде. Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени и закрываются в 20:00. Для волеизъявления у граждан есть 3 дня. Через час участки откроются в Москве, еще через час в Калининграде. Раньше всех возможность проголосовать получили жители Дальнего Востока. А еще россияне могут отдать свой голос через интернет. При этом соблюдается анонимность голосования, так как инфраструктура сервера отделена от любых элементов системы голосования. Другими словами, система видит, что проголосовал конкретный человек, но не знает, за кого именно. В кабинете министров анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Средства будут распределены между 3 направлениями, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 66 миллиардов рублей пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей выделяют на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При наличии такого запрета банк будет не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, которая возникла вследствие использования суммы сверх лимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Авторы инициативы считают, что принятие такого законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению. И пара слов о любви. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это даже закончилось отношениями. В ходе опроса выяснялось, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. Отношения с собственным подчиненным допускает меньше 1% опрошенных. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно, так почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 84 рубля 51 копейка. Евро тоже прибавил 97 рублей 50 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: Я всегда переживаю, ты знаешь. Ровно через неделю у нас будет живой завтрак. Для тех, кто не знает, мало ли вы пропустили. 25 сентября мы вас ждем в клубе ВК Стадиум в 7 утра, даже пораньше ждем.
1: А как бы ты описала живой завтрак для тех, кто вообще впервые слышит про это мероприятие?
0: Ну это такая, знаешь, радость утром, ага. Как будто уже вечером. Вот так вот.
1: О, сразу все стало понятно. Ребят, ну это правда шоу, аналогов в котором в мире нет. Мы искали, мы пообъездили весь мир, посмотрели все шоу. Нет такого нигде. В 7 утра начнем в стадиуме. Ровно через неделю, в следующую пятницу, соберетесь вы. Соберется, ну, 1007 человек. Да? И мы начнем делать наш привычный эфир только в концертном формате. Все, что будет происходить в стадиуме, будет слышать вся страна. Там будем мы, там будете вы, там будет бесплатный кофе, круассаны, бесплатный вход, артисты.
0: Да, например, Айова, Звонки, Тима Белорусских, Богдан Медведев. Первая гастроль, кстати, у него.
1: Да, Бай Индия также к нам присоединится.
0: Ну и сегодняшний гость нашего эфира, Лирик.
1: Да, Лирик через пару часиков появится здесь, что-нибудь обсудим. Мы же обсудим что-нибудь.
0: Обсудим, конечно.
1: Да. Ну да, в этом заключается суть интервью. Ну а начнем с бригады Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
3: Да, с чем?
2: Ну, какой у тебя любимый торт?
3: А, мой любимый торт?
2: Да, да, ну, давай. Ну, давай.
3: Я не знаю, какой.
2: Говори.
3: Какой у меня любимый торт? У меня нет любимого торта.
2: Ну, есть.
3: Не знаю.
2: Ну, хоть что-нибудь.
3: Ну, не знаю, праздничный, это день рожденческий.
2: Да.
3: Нет?
2: Пресненькая игра получилась.
3: Медовик, Наполеон.
2: Да нет уже, все. Ну, давай так, у тебя есть любимый торт, название которого есть какой-то цвет и материал?
3: Красный бархат.
2: Да, молодец, молодец, поздравляю тебя. Я знаю, это твой любимый торт.
3: Да.
2: Да, да. Номинация сегодня звучит так. Красная и смелая. Первая — это Ян Кэрри,

0: Red Light. А против Яна Тиеста Red Light. Свеки ее любимого тортика. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Back to you. Это Lost Frequencies, бригаде У на Европе плюс. 7:12 в Москве, Вик.
1: Да.
0: А вот, пожалуйста, возьми салфеточку.
1: Зачем мне салфеточка?
0: Чтобы протереть ручки после красного
1: борта. А уже чистенькие.
0: Все понятно, доставай конверт.
1: Достала, вскрыла.
0: 55% победителя, и сегодня это Ян Керри. Всем Red Light.
1: Слушаем.
0: Вперед.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Мысли — это тема белорусских бригадюн на Европе Плюс. Кстати, возможно, вот прямо ровно через 7 дней. Ну, гипотетически, вот в 7.18. Может жена же вам завтраки выставить тема белорусских?
1: Может.
0: А вот, но он там точно будет, во сколько пока... Не будем открывать, но точно будет. А что будет дальше, Вики?
1: Кое-что сделали ученые, и такого не было 100 лет.
0: Сделали или натворили?
1: Я не буду говорить, но это будет подсказка.
0: Один. Впереди Вики Ньюс, бригаде Луны, Европе Плюс.

Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в авторитейл на Ростовском шоссе 33.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
2: А что это у них пищит?
3: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
4: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМолл.
5: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
6: Да они не разбираются.
5: А кто тогда?
6: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
5: И ты?
6: Заказал. Монтаж завтра.
7: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мистер Know It All, Дэдди Свимс, Бригаде У на Европе Плюс, 7:25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. Бригаде У.
1: Ученые открыли новый вид кошек. И, между прочим, это впервые за 100 лет. Поздравь ученых.
0: Ученые, поздравляю, спасибо. Так, а открыли прям... Свет не видывал такого? Или мы все видели их, но не знали, кто
1: они
0: это?
1: Они видели их впервые в Боливии в 2016 году, но подумали, что это...
0: Показалось.
1: Нет, один из подвидов уже известных. Ага. А потом провели генетические тесты и поняли, что нет, это какая-то своя кошка.
0: Так, это дикая кошка?
1: Да, называется она Тилкайо. Красиво, да, слушай, Тилкайо. Она по размерам как домашняя кошка, но раскрас как у леопардика. Красивая, да?
0: Да, раскрас как у иишки.
1: Да.
0: Как будто бы
1: не, ну красивая, очень красивая, смотри. А? А?
0: О, вообще, это да, что-то маленький между леопардик. Леопардом и...
1: Моим Платоном.
0: Ну, допустим.
1: Да.
0: Ну, допустим. Не, Платон выдающаяся кошачья личность.
1: Спасибо, спасибо. В общем, обитают они в Боливии, пока нашли слишком мало особей, но в любом случае...
0: А сколько, непонятно?
1: Ну, прям очень мало.
0: Одно?
1: Ну, нет, не одно, но очень мало. Вот. Но мы уверены, что у этих особей будет прекрасное будущее.
0: Это наш скромный коллектив Европа
1: Плюс. По крайней мере, мы теперь знаем, что есть такие кошечки Тилкайо.
0: Удивительно, сколько всего мы еще не знаем о тех, кто проживает на нашей планете. Интересно.
1: Золотистый ретривер стал звездой интернета, особенно в Сан-Диего, где он проживает. Дело в том, что в дом, где, собственно, живет этот ретривер, пролез грабитель. И Нэш, Нэш — это кличка животного.
0: А, я думал, Наш. Наш-то, ты глянь.
1: Наш Нэш, да. Он встретил, собственно, грабителя и принес ему игрушку, чтобы тот ему покидал, они поиграли. Вот, и там были камеры внутреннего наблюдения, собственно, которые зафиксировали, как грабитель, знаешь, там переживает, что его сейчас схватит полиция, он там прячется, но периодически играет с ретривером.
0: А, он играет с ним?
1: Да, целых три раза принес ретривер.
0: Специально обученный шпион. Ну, я про собаку.
1: Возможно. Но отвлекал его.
0: Ретриверы, они же добренькие. Ну, конечно, зачем им нарушать свои жизненные принципы, устои?
1: Конечно, пока... конечно.
0: Если вы хотите... поймали?
1: По-моему, да. Если вы хотите сторожевую собаку, надо заводить чихуахуа или вот кого-нибудь маленького.
0: Да, он специально заставил грабителя себя почесать, потом пошел в полицейский участок, снял от шерсти отпечатки пальцев и все очевидно.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 18 сентября.
1: Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
0: Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
1: Близнецы, спокойствие, полное соблюдение правил, лучший выбор этого дня.
0: Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
1: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они окажутся совершенно очевидными.
0: Девы, для нас успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
1: Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязательства с самого утра.
0: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный.
1: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
0: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
1: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
0: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: darling.
1: All on me, это Кайго, бригаде Уны в Европе Плюс, 7.36 в Москве, Вики.
2: Да. Вики. Я готова поиграть.
1: Готова поиграть, да. Это прекрасные новости, гораздо было бы хуже, если бы ты была не готова.
2: Согласна. А ты готов? К тому, что я готова.
1: Так, ну давай, я готов на 60%.
2: Угу. То есть ты написал 3 фразочки.
1: Смотрю, я для тебя совсем прочитанная книга.
2: Ты математика.
1: Все в процессе. Впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 18 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25 градусов. Сейчас же в Краснодаре 18 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
10: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей. За квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал «Центр города». Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Ну, допустим. Привет.
1: Привет,
0: привет. Как тебя зовут?
1: Ну-ка. Нет?
0: Может, мы как-то слишком, напористо начали.
1: Может, слишком весело как-то? Энергично слишком?
0: Надо в привычном. Алло? Алло, здравствуйте.
1: Алло. Не телефона.
0: Вот. Я знал, зачем роботов так заставляют говорить.
1: Алло,
0: привет, как тебя зовут?
2: Алло, привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: Надежда.
0: Наденька. Привет, Надя. Это Вэл, это Вики. Надь, если у тебя включен приемник, гарнитура,
1: выключай.
0: Громкая связь, все выключай, чтобы мы тебя хорошо слышали.
2: Включаю. Нормально слышно?
0: Ничего не изменилось, но мы тебе верим. Надь, ты откуда?
2: Липецк.
1: Хорошо. Надь, сегодня мы с тобой играем в паре.
0: Я сейчас все расскажу, когда Вики убежит. Вики, вернешься ты звуком своего лета в голове.
1: Хорошо.
0: Как обычно.
1: Надь, удачи.
0: Надь, точно выключила громкую связь?
2: Так. Все. Да.
0: А сейчас?
2: Я просто...
0: Вот. Надь, ты не представляешь, как ты роскошно теперь звучишь. Наденька, у меня для тебя есть несколько незаконченных предложений. По очереди я буду озвучивать тебе каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики. Все то же самое с ней сделаем, если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Вперед. Вообще, я человек спокойный, но иногда...
2: Меня все бесит.
0: Бесит, хорошо. Алло! Извините, не могу говорить, я...
2: За рулем.
0: За рулем, угу. Жил-был... Жил-был. Жил-был.
2: Дед.
0: Ну, Надя, ну...
2: Молодец.
0: Ну и последнее. Вечеринка была что надо. Серега до сих пор...
2: Отходит.
0: Наденька, прекрасно, внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
0: Июнь или август пролетел.
1: Нет, быстрее.
0: Быстрее, да? Ну, мы замедлили этот звук. Надя, молодец, давай с тобой продолжим. Погнали. Вообще, я человек спокойный, но иногда...
1: Неспокойный.
0: Меня все бесит. Алло! Извините, не могу говорить, я...
1: Я на встрече.
0: За рулем. Жил-был.
1: Жил-был. У меня два варианта. Ну подожди, я ничего не сказала. Угу. Что он тут пикает?
0: Не знаю, независимый человек.
1: Жил, но еще есть дед и бабка.
0: Ну вот выбирай.
1: Был, тогда дед. И бабка.
0: Есть совпадение.
1: Возможно, он был царем, кстати.
0: Возможно. Еще два осталось.
1: Давай.
0: Ну, Надя, ну...
1: Ну, красотка.
0: Молодец. Ну и последнее. Вечеринка была что надо. Серега до сих пор...
1: Приходит в себя.
0: Ну, приходит-отходит, нормально, засчитывай.
1: Приходит-отходит. Мы как будто про расписание поездов разговариваем.
0: Да, про приливы и отливы. Надя, есть победа, есть подарок.
4: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Надя, вот так вот легко и непринужденно ты выиграла нашу Bluetooth-колоночку. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Отлично. Спасибо, ребята, спасибо. Хорошего дня всем.
0: Спасибо. Звони нам еще и Липецку передавай привет. Счастливо.
1: Пока.

0: Пинк, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором будем говорить о приятном. Предложение, которое поступает в ваш адрес. И единственная реакция на это предложение от вас. Погнали.
1: Ну, мне вот любое предложение, которое начинается. Давай слетаем, я, да. Неважно куда, да.
0: В магазин за чипсами.
1: Ну, слетаем, ну, да.
0: Ну, тут уже, да, от Лехи полетело, нормально, нормально.
1: А ты на что так скажешь?
0: Ну, если в вашем плане есть фисташки, погнали.
1: Ты не боишься, ты же знаешь,
0: да,
1: что...
0: Да, конечно, боюсь.
1: Там
0: я
1: надо
0: смотрю...
1: тащить количество фисташек, потому что ты съешь все.
0: Я прыгал с парашютом, я смотрю страху в глаза. Нормально?
1: А хорошо, а ты доедаешь всегда фисташки, даже есть, которые не раскрывшиеся, ты их добиваешь?
0: Конечно, они последние. Когда ты уже лежишь такой в полуобморочном состоянии, так... Вот мы и остались вдвоем.
1: И пишешь зубному, возможно, я сегодня доеду.
0: Докачусь. Ребят, расскажите о предложениях, на которые единственная реакция от вас. Погнали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это «Нацпроект молодежи».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого мы

0: сайте agencytd.ru/16+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрус».
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке предложение, на которое вы всегда отвечаете. Погнали.
2: Давай.
1: Погнали.
3: Привет, бригада У. Пойдем пожрем. Я всегда только за.
1: Молодец.
2: Хорошо.
1: Молодец. Но только я всегда только за, как будто бы это очень имеет пространство для того, чтобы, ну, может, за, может, нет, погнали, погнали.
2: К тому же, мне кажется, вот именно версия глагола вот это, она...
1: Ты избегаешь слова «пожрать»?
2: Ну да.
1: Скажи.
2: Она, грубо, пожрем. Она какая-то про какую-то вредность. Да, пойдем пожрем.
1: Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Надо назвать меня за грибами. Я обожаю собирать грибы. Дождь, солнце, время суток не имеет никакого значения. Ночью под фонарем, пожалуйста, мы найдем их по запаху. Стоит только позвать.
2: Опа. А я обожаю их есть. Давай дружить. Да. Это будет симбиоз наш.
1: Ну и судя по описанию, по запаху можно найти и трюфель. Выдающийся грибник. И вот, внимание, финальное.
5: Привет, Европа Плюс. У нас с мужем трое детей. Если он скажет мне, что родим еще, я скажу ему, погнали.
1: Чувствуется, да, да, уж делай, что хочешь, я уже эту жизнь поняла, давай, погнали.

0: классной песни от нас не отделаться, придется лично встретиться. Обними, это Лирик в бригаде У на Европе Плюс.
1: Уже через час у нас появится студия.
0: Мы надеемся, что через час будем ждать.
1: Привет.
0: Продолжаем.
2: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Избирательные участки в эти минуты открываются в Москве и области. Учителей избавят от заполнения лишних бумаг. И стало известно, кто начал пользоваться цифровым рублем. Далее подробности. Избирательные участки в эти минуты открываются в столичном регионе. Сегодня в России стартовали выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Еще через час участки откроются в Калининградской области. Напомню, голосование продлится 3 дня, а офлайновые участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно традиционно бумажным бюллетенем, а также подав заявление по месту нахождения. Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование, на исторических российских территориях и в 8 регионах со сложной оперативной обстановкой предусмотрены специальные подходы к организации голосования. Суд арестовал экс-главу Минкомсвязи. Мещанский суд Москвы выдал ордер на заочный арест Николая Никифорова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, сейчас обвиняемый находится за рубежом. На прошлой неделе бывшего министра объявили в розыск. Как только его передадут российским правоохранительным органам, он отправится за решетку как минимум на 2 месяца. Это может произойти в случае депортации или экстрадиции на территорию Российской Федерации. Учителей избавят от заполнения лишних бумаг. В России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. ТАСС сообщает о том, что эксперимент продлится больше года и завершится в декабре 27-го. Статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Координатором процесса назначили Рособорнадзор. Напомню, ранее сообщалось о том, что теперь учителям в школах придется заполнять всего 5 видов документов. Раньше их было существенно больше. 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты состоялся 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимые.

0: 8:05 в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет.
0: Вики, у тебя есть планшет?
1: Нет, у меня нет.
0: А у тебя был когда-нибудь планшет?
1: Да, был.
0: Был планшет? Ого, круто. Так по-московски звучит. Никогда у меня не было планшета.
1: У тебя не было. У тебя есть сейчас, наверное, планшет?
0: Нет, нет.
1: Нет, нет?
0: Нет.
1: А у Леши есть?
0: Ну, у Леши всегда что-то есть.
1: Ну, да.
0: Да. Вообще не уверен, что он чем-то легальным занимается, помимо работы на Европе Плюс. Но абсолютно легально. Можно взять и выиграть планшет вот прям буквально через минут 5-6.
1: Да, для этого нужно просто позвонить, ну а там мы поможем.
0: Да?
1: Как сможем. 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди невероятно, но в бригаде Уны Европе Плюс.

0: Медуза в бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем. Пока кто-то сможет суставы.
1: Да.
0: Ну, чуть-чуть. Скрип не пойми, откуда взялся. Давайте музыкально путешествовать чартером бригады У.
1: Давай. Куда летим сегодня? Я паспорт не взяла, деньги тоже.
0: Нормально, нормально. У нас чартер без виз, без паспортов, без всего. Летим в страну, которая в этом году напрямую связана с живым завтраком. Давай.
1: Давай. Румыния.
0: О, как ты сразу?
1: Ну все, вот такая я.
0: Ну да, из Румынии приедет нам Богдан Медведев с первыми гастролями. Но его-то мы послушаем на живом завтраке. А прямо сейчас слушаем то, что в чартах. А там в чартах Маранди, Мискали.
2: Чартер бригады У.

0: Невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8:12 в Москве. Невероятно, но... В бригаде У на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Алло, привет.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Владимир.
2: Владимир. Владимир, ты где сейчас?
3: Я на работе.
2: На работе. А работа где сейчас?
3: Город Курган.
4: Курган. Хорошо. Владимир, расскажи, во-первых, можно Володя или Вова?
3: Да, можно, конечно.
4: Вот, хорошо. А Володь, скажи, тебе нужен планшет?
3: Нужен.
2: Да что ж такое, всех спрашиваем, всех нужен. Видимо, так мы останемся, Вики, с тобой без планшета навсегда.
4: Видимо, да.
2: Вов, но для этого нужно немного постараться. Включить всю свою интуицию, всю свою насмотренность, начитанность и понять, какое научное открытие из тех, что мы тебе представим, является фейковым, а какое реально настоящее.
4: Вот если отгадаешь, где реальный факт, тогда с нас планшет, хорошо?
2: Угу.
3: Хорошо.
2: Хорошо. Ты там на работе не сильно занят? Нормально? Есть время?
3: Нормально, есть время.
2: Да что ж такое, он все-таки готов бороться за планшет. Удачи, Вов!
3: Спасибо.
2: Итак, внимание, первое открытие. Ученые изобрели аккумулятор, который заряжается от звука. Включил музыку или просто спел в машине, телефон зарядился. Причем, чем выше громкость, тем быстрее идет зарядка.
4: Прикольно. Угу. У меня факт такой. В Ярославле ведут разработку твердых аккумуляторов. Они безопаснее и долговечнее обычных. А главная фишка, они не воспламеняются. Такие аккумуляторы идеальное решение, например, для фитнес-браслетов или медицинских имплантов.
2: Вов, понимая, сложно, нужно переварить всю эту информацию.
4: Имплантатов, кстати.
2: Угу.
3: Я думаю, второй вариант.
2: Второй вариант, думаешь, неправда? Думаешь, фейковый?
3: Думаю, правда.
2: Думаешь, правда?
4: Думаешь, правда.
2: Думаешь про батарейку, аккумулятор от звука? Вот это все ложь сплошная?
3: Ну, от звука, думаю, да.
2: Ты очень проницательный человек. Да, Вова!
3: Ура!
4: Молодец!
2: Исследователи из Ярославского государственного университета имени Демидова ведут разработку твердотельных аккумуляторов по заданию государства. Это одно из ключевых направлений развития электроники.
4: Они...
2: Это, правда, будет круто.
4: Да, они безопаснее и надежнее обычных батарей.
2: Вов.
4: Мы поздравляем.
3: Ну, вот.
2: Ну да,
3: спасибо.
2: Все, пожалуйста.
3: Спасибо большое.
2: Ты выиграл только что планшет, поздравляем.
3: Круто.
4: Можешь хвастаться на работе.
2: Сложно было?
3: Да не очень.
2: Ну и нормально.
4: О, там уже кто-то радуется, классно.
2: Либо Вов, работать.
3: Звони. Да, коллегам привет.
2: Всем привет и Кургану привет. Звони еще, счастливо.
4: Пока.
3: Пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но...
0: В бригаде У.

0: Animal Cats, I, бригаде У на Европе Плюс, 8.18 в Москве. У нас впереди фактовый зал. И тема, которая посвящена тебе, Вики. Спортсмены.
1: Ой, спасибо. Я вчера была в бассейне. Знаешь, как долго
0: я
1: плавала?
0: Я знаю. Ты так и сказала, я вчера была в бассейне, так загорала.
1: Нет, я и плавала.
0: А есть соревнования по спортивному загару?
1: Есть, но я там точно проиграю. Там люди намного загорели меня.
0: Ну ничего, мы другие факты нашли. Они прям интересные. Расскажем здесь все о бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
3: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
4: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
13: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
14: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре Красная Площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15.00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной Площади ждет вас.
15: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redfisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
16: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
18: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Golden, это Hunter X, бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, спорт.
0: Спасибо, Вики. Спортсмены сегодня в фактовом зале и... Речь не о нас.
1: Да, я расскажу про конькобежца из Австралии. Его зовут Стивен Брэдбери. И на самом деле про него надо снимать сериалы, потому что там у него сложная там судьба. У него было две жутких травмы. В первой травме он там потерял половину крови. Вторая там унес, были несколько переломанные позвонки. И вообще никто не верил, что он выйдет на Олимпиаду в 2002 году. А он вышел. Дошел до финала. И там он доходил до финала, знаешь, вот какими-то удивительными способами. А в финале он победил, потому что все... Он был, шел последним. И он чуть ли не сам реально шел в последнем аккуратненько. А все перед ним упали. Там просто первый споткнулся, и все, об него все это... Ты, знаешь, как это?
0: Склонили голову перед королем.
1: Как в мультиках гора из конькобежцев образовалась. И он аккуратненько объехал, выиграл. Он говорит, как-то даже вот неудобненько, я и вроде радовался, и как-то... короче, странно. Но все-таки, знаешь, забрал, золото забрал. Вот, любопытно, что он сам обул, так сказать, своего главного соперника, Аполло Оно его зовут. Он шел первым, и, собственно, он упал и сделал вот эту гору из конькобежцев. И он заказывал коньки в фирме...
0: Не гору, а кашу-малаш.
1: Да, в фирме, где работает вот этот конькобежец Брэдбери. Представляешь? То есть вот как бы неудобненько получилось.
0: Да, неудобненько.
1: Вот. В честь победы его Почта Австралии выпустила марку с его изображением, а позже он сам основал пивоварню с названием «Последний оставшийся в живых». Вот. Ну и самое прикольное, что в австралийском английском появилось даже выражение «to do a Bradbury», в честь его фамилии, что означает одержать сенсационную победу благодаря удаче или ошибкам других.
0: Да ты что?
1: Прикольно?
0: Это очень прикольно. А на марках там только он или он и куча...
1: Не видела марок, не знаю.
0: Я расскажу тебе про то, что ты обожаешь. Ралли.
1: О, хорошо.
0: Да. В 2011 году в Швеции проходил очередной этап чемпионата мира по ралли. Его главной звездой стал норвежец по имени Петер Сульберг. Но стал он главной звездой не потому, что он выиграл. Дело тут вот в чем. Когда он только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, по обычной, его остановил полицейский и сказал: «Петер, вы превысили скорость на 30 км в час». По шведским законам это нарушение влечет за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение не только на обычных трассах, но и на специальных, даже на чемпионатах. Правда, со срочкой 48 часов. То есть ты нарушил, а вот через 2 дня тебе нельзя. Поэтому первые 2 дня ралли Сульберг управлял машиной сам, а на третий, заключительный день, сказал своему штурману: «Крис, теперь ты». А Крис ему: «Я никогда не управлял транспортом таким».
1: Ого.
0: Он говорит: «А мне какая разница? Вперед, парень!» И несмотря на первый опыт его штурмана, они заняли 5-ю строчку, что в целом неплохо.
1: Прикольно.
0: Я не вдавался в подробности, сколько всего было участников, возможно, 5. Но результат хороший. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Рубрика, это Това Лоу в бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. 58%, почти 59%, кстати говоря, у победителя. И сегодня, это ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Моих можешь тоже поблагодарить?
1: Спасибо.
0: Ага, спасибо. А что предлагаешь?
1: Так, ну Австралию мы брали, да?
0: Брали. Да, давай. Ага, что, автогонки, ну вроде тоже,
1: нет,
0: да?
1: Нет, автогонки точно нет.
0: Но формулу мы часто брали, автогонки не так уж часто.
1: А давай любые гонки, не обязательно. Кстати, конькобежцы тоже читаются. Любые гонки.
0: А бег, это тоже гонки?
1: Да.
0: Ладно. В понедельник в фактовом зале будут гонки, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригады. 9.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 18 сентября, Овны. Идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
1: Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
0: Вики, Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня.
1: Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
0: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными.
1: Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
0: Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра.
1: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физический, так и эмоциональный.
0: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
1: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
0: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
1: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: Self-Aware, это Temper City, бригаде У на Европе Плюс. 8.36 в Москве, мы приближаемся к Трули Муви. Трули Муви стоит особняком, ждет нас.
1: Да, ждет.
0: Наполненный чем?
1: Фильмами.
0: Фильмами.
1: Хорошие такие фильмы.
0: Хорошие фильмы, это очень приятная новость. Не хотелось бы плохие разгадывать. Поэтому, если вы настоящий ценитель, и все, что вы посмотрели, думаете, что является хорошим, то звоните.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 19 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 18 сентября, в нашем городе пасмурно, без осадков, днем 25 с плюсом. А сейчас в Краснодаре 19 тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Куда едем?
10: На Покрышкина.
9: Хотите свою машину, наверное?
10: Ага.
9: Чтобы на выгодных условиях?
10: Да.
9: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
10: Вы что, экстрасенс?
9: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
11: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкина 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
9: Ну что, первый «Лада-центр»?
11: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар. Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
13: Да они не разбираются.
12: А кто тогда?
13: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
12: И ты?
13: Заказал. Монтаж завтра.
14: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
15: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
16: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
15: Гипервыгода в каждой покупке.
16: Все подробности на lenta.com.
17: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
18: 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Bigado Pictures представляет.
1: Трули Муви. Не помню, как называется, но очень достойный.
2: 8:43 в Москве, Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Здравствуйте, привет. Александр меня зовут.
3: Здравствуй, Саша.
2: Привет, Саша, ты откуда?
4: Из Кургана.
2: Из Кургана. Еще очень милый женский голос тоже здесь был. Как тебя зовут?
5: Меня зовут Юля, я из Нижнего Новгорода.
3: Юлечка, привет.
2: Юля из Нижнего Новгорода. Юля, скажи, пожалуйста, что ты выберешь? Компанию с лучшими друзьями и совместные посиделки? Либо нормальный сериал посмотреть в одиночестве?
5: Смотря какое у меня настроение.
2: Молодец, это правильный ответ. Саш.
3: А ты?
2: Ты хотя бы раз в жизни придумывал отмазку от встречи, чтобы залипнуть в сериальчик какой-нибудь?
4: Нет.
2: Ты хороший друг. Ладно, верим. Окей, верим. Саша, Юля, прямо сейчас начнем разгадывать что?
3: Фильмы.
2: Фильмы. А как?
3: Простым способом. Ну, буду говорить какие-то такие важные моментики, потом будет звуковой сигнал, потом отвечать.
2: Да, играем до 2 баллов. Саша, Юль, удачи. Вперед.
4: Спасибо.
3: Галь Гадот, Лассо правды, Тиара. Ну там Галь Гадот не
2: подсказывай,
3: идет.
2: Не подсказывай, подожди, видно, что идет процесс. Подожди. Саш, Юль.
4: Чудо-женщина.
2: Саш.
5: Что там?
2: Саш, ну либо у тебя выдающийся внутренний голос, либо ты там не один. Кто подсказывает?
4: Коллега.
3: Коллега, молодец. Коллега. 1 балл вам даем.
2: Хорошо, да, чудо-женщина.
3: Хорошо.
2: Продолжим.
3: Тимоти Шаламе, пески, черви.
4: Дюна.
3: Саша, как Олега зовут?
4: Володя зовут, он только вам звонил на этот планшет выиграл.
2: Серьезно? Он играл, вероятно, но?
3: Серьезно?
4: Да.
2: Так, у нас сегодня выделенная какая-то линия для Кургана.
3: С Курганом, да.
2: Вау.
3: Обалдеть.
2: Вау. Слушай, ну 2 балла заработаны. Саш, поздравляем, победа есть, есть подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Саша, поздравляем, колоночку выиграл.
3: Ты молодец.
4: Твой друг.
3: Тоже молодец. Володя, дважды молодец.
2: Слушайте, ну, Курган, ждем в сейфе, да, наверное? Юль, звони еще. Счастливо, ребят. Пока.
3: Пока-пока.
4: Спасибо. До свидания.

0: все ее, это Анотер, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы вспоминаем предложения, от которых мы не можем отказаться. Вот все, что звучит настолько хорошо, что единственный ответ в голове. Погнали.
1: Ну, мне кажется, предложение сходить на живой завтрак, оно вот звучит именно так.
0: Да.
1: Бесплатно, вкусно, интересно, красиво.
0: А какая альтернатива вообще есть? Да нигде больше такого не предлагают.
1: Вот.
0: Это даже немножко звучит как мошенническая схема, но это правда. Это правда. Единственный случай в истории, когда все бесплатно и все для вас.
1: Да.
0: Расскажите нам в виде голосовых.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай.
7: Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом...

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат от вас предложения, на которые единственная нормальная реакция. Погнали.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, бригада У. Единственный вариант, когда ты вообще точно никак не можешь отказать, это когда мама звонит и говорит: дочь, давай возьму внуков. Без вариантов. Все сразу, они уже там.
1: Мать еще фразу не договорила. Да, есть такое. Дальше.
4: Ой, самое заманчивое предложение звучит так. 10 октября. Футбол. Краснодар-Зенит. Вас. Пятеро друзей. У трех у которых есть жены и дети. Но вы идете без них.
1: Судя по интонации, ты один из трех, кого есть жена и дети. А для обычного холостяка это обычное 10 октября.
2: Да.
1: Дальше.
5: Привет, страна, привет, бригада У. А я всегда отвечаю: погнали, если меня ребята приглашают на квиз, потому что знаю, что дальше будет продолжение в виде автопати в настоечной, ну, либо второго квиза. И, кстати, да, если что, свой номер телефона я вам оставлю для следующей игры с Вики. Всем хорошего утра.
2: Опытный игрок. Ну, он смотри, меня в команде.
1: Правда, у вас, правда, многое связывает.
2: Потом будет автопати после тимбилдинга.
1: Ну и финальная.
6: Доброе утро, страна. А у меня коллега просто вкуснейше маринует грибы. Просто шикарнейше. Тем более сейчас самый сезон. На пробу банки только так прилетают. И я никогда не могу отказаться от ее предложения. Хотя знаю, что у меня не сварение со всеми дальнейшими вытекающими от грибов. Но при любом ее звонке просто погнали.
1: Какая же любовь и отсутствие инстинкта самосохранения.

0: The Magic 8, The One, T-Cool, T-Бригадю на Европе+. Плюс. Вот смотрите, через несколько минут здесь появится артист Джо Завтрака Лирик.
1: Да,
0: и
1: да,
0: у нас
1: да,
0: есть,
1: да,
0: что вам еще сказать.
1: Да, очень классная информация. Если у вас есть наше приложение Radio Hub Европа+, то его обновите. Если у вас нет этого приложения, обязательно скачайте.
0: Оно сразу что... обновленным скачается.
1: Да, там есть классная игрушка, посвященная живому завтраку. В нее можно поиграть 24 числа. Подведем итоги, и победители получат крутые фирменные футболки Европа+, сделанный специально к живому завтраку.
0: Браво, золотые слова. Всем доброе утро, мы продолжаем.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Экспорт дистоплива ограничат еще на месяц. В Краснодаре стартует книжный фестиваль, а в Австралии за трезвую езду водителям начали платить деньги. Подробности далее. Правительство России намерено продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. Решение о пролонгации приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов, а также динамики спроса. Напомню, первый раз временный запрет на экспорт дистоплива в России ввели в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива. В России дополнительные 157 миллиардов рублей направят на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам, почти 66 миллиардов на семейную ипотеку и еще около 6 миллиардов на программы для Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, около 3,5 миллиардов рублей выделят на реконструкцию дорог к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Россия обсуждает возвращение прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Об этом пишет газета «Известия». Сейчас консультации идут между авиакомпаниями и транспортными ведомствами, однако конкретных сроков пока нет. При этом интерес россиян к этим направлениям растет. С начала года Японию посетили более 130 тысяч наших туристов, что на четверть больше, чем год назад. Турпоток в Южную Корею также заметно увеличился. На Пушкинской площади Краснодара сегодня развернется второй краевой книжный фестиваль «Кубани». Он будет проходить 3 дня с 11 до 18 часов. Для горожан подготовлены бесплатные мастер-классы, выставки, интерактивные площадки, творческие встречи с писателями и книжная ярмарка. Торжественное открытие состоится сегодня в 11:20. И последнее. В австралийском городе Манджимуп водители начали поощрять за трезвую езду. Автомобилистам, у которых проверка не выявит алкоголь, могут вручить сертификат на 20 австралийских долларов. Это чуть больше 1000 рублей. В сентябре полиция планирует раздать 100 таких ваучеров. Акцию запустили на период футбольных финалов и школьных каникул, когда на дорогах становится больше машин. После завершения эксперимента организаторы оценят его результаты и решат, стоит ли продолжать эту программу или нет. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 84 рубля 51 копейка. Евро тоже подрос 97,50. Сейчас в центре Краснодара плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков, днем плюс 23. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Как же радостно тебя видеть. Ты свеж, ты бодр.
1: Стараемся.
0: Время утра, что случилось?
1: Да, ничего не случилось. Собственно говоря, сумасшедший график, переезд, подготовка к релизу.
2: Подожди,
1: все
2: переезд,
1: подряд.
2: Куда переезд?
1: Да, вот с квартиры на квартиру переезжали.
2: Поздравляю. Это хороший переезд или...
1: Хороший, да, чуть расширились.
2: Ой, вот. Поздравляем.
1: Расширили квадраты.
0: Но, ладно, начнем сразу с нескромного.
1: Так.
0: В свою, в съемную?
1: В съемную.
0: Фух, стало полегче.
1: Нет, за городом свое стоит, вот там все, и студия, и часто приезжаю поработать, немножко отдохнуть от города, но все-таки в городе очень много дел постоянно, поэтому нужно было, вот уже как, сколько, года полтора, как в городе стараюсь, собственно говоря, вот переехали, и с девушкой живем, поэтому все как-то так.
0: Слушай, а если бы все ездили к тебе по твоим делам, вот что бы ты выбрал? Жить в городе или все-таки за городом, в доме?
1: Ну, наверное... Вот сейчас не могу точно ответить. Наверное, все-таки чуть больше за городом все равно у меня остается любовь к такой чуть загородной жизни, но пока просто невозможно.
2: Подожди, а мы спрашиваю, у тебя растет там что-нибудь за городом?
1: Растет,
0: а что ты имеешь в виду? Подожди.
1: Малинка. Малинка
2: растет. Да, да.
1: Ягода малинка оп-оп-оп растет. Ну, вот,
2: ой,
1: и
2: хорошо.
1: Пока было лето, как раз кустики срывал с кустиков самые спелые ягодки.
0: Слушай, ну а загородный дом, это же нельзя просто так жить в доме и ничего там не делать. Это же нужно работать руками. У тебя...
1: Не, ну безусловно, да. Безусловно. Я там по минимуму, по базовому минимуму, конечно, проходился, но и, естественно, просил у садовников, там, давай покосим траву, давай там сделаем красиво все по ландшафту и так далее. Ну, то есть,
2: класс.
1: Такие вещи все равно делал.
2: А все, наконец-то у нас появился друг с дачей. Мы просто недавно обсуждали, что ни у кого из нас нет дачи.
0: Круто. Это хорошая новость для нас, но плохая, Кирилл, для тебя, видимо. Скажи, а есть вот, если продолжить тему о бытовых вещах, какие-то бытовые вызовы, которые ты, с одной стороны, можно пригласить мастера, чтобы он сам сделал, но внутренний мужик говорит, да не, я сам.
1: Да не, ну стол собрать, комод, там, полочки, все это, естественно, делается постоянно. Особенно, когда переезд, у меня, ну, слава богу, без мозолей пока.
0: Ага.
1: Вот, но, как бы, все, конечно, ну, нужно работать руками. Это для мужика очень важно.
0: Вот скажи, а ты как истинный мужик сначала пытаешься собрать, потом смотришь инструкцию или сразу правильно делаешь?
1: Нет, я просто уже набил шишки, поэтому
2: сразу
1: все-таки
2: инструкция.
1: Смотрю инструкцию, потому что, ну, как бы, может, деталек не хватит, чтобы исправить ситуацию.
2: Но мне еще нравится, что сейчас можно посмотреть видеоинструкцию. Это вообще просто чудесно, что ты вводишь так, как набрать этот комод.
0: У меня
2: какой-то взрослый умный мужчина рассказывает.
1: Привет, GPT.
0: У меня это третья ступень. Сначала сам, потом инструкция, которую не понимаешь, потом видео. Что ж, самое важное мы уже обсудили. Дальше поговорим про музыку, про свой завтрак.
1: Наконец-то.
0: Лирик в бригаде «У» на Европе+.

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 12 минут в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем. Лирик сегодня
2: мы
1: у нас.
2: В эфире.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Звучит по-мужски.
3: Ты нас придразниваешь?
2: Нет.
3: Кирилл, я знаю, что в твоей жизни сейчас появились музыканты, и это какой-то новый этап творчества.
2: Да, мы собрали наконец-таки лайв-бенд, живую группу, вот с которой мы сейчас начинаем, уже начали, ездим по городам, и, собственно говоря, я очень сильно кайфую с того, что происходит, вообще с живой музыки, с живым грувом, с классными ребятами-музыкантами. У меня бас-гитара, бас-синтезатор, барабаны и гитара, собственно говоря. Ну и вся красота аранжировок, которую мы, собственно говоря, закладывали и очень помогали с живым звуком, с живыми переработками аранжировок Паши Мурашов, Дима Чемырев. Поэтому им большой привет и благодарность за классную работу, которую получилось сделать. Вот. И с ребятами, собственно говоря, сейчас музыкантами вот, вовсю начинаем ездить, репетировали все лето. Летом открыли, скажем так, нашу там концертную деятельность. Ага. Начали в Москве с такого небольшого концерта. И сейчас вот все больше и больше. Я надеюсь, что больше и больше концертов будет. И много новой музыки готовится. И ребятам будет что учить над тем, скажем, так что будет много чего нового.
3: А вот скажи, каким образом набираются музыканты? Вот ты конкретно как искал? Это было какое-то объявление на HeadHunter, да, там или где-нибудь?
1: Я думаю, это бегущая строка.
3: Или по своим каналам, или вот просто?
2: По своим, на самом деле. Все через товарищей, через знакомых искали. Вот. Но мне было важно, чтобы ребята были суперпрофессионалы. Вот. Как бы, чтобы не нужно было, знаете, как классики говорили, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Да.
2: Ну, вот. То есть, а здесь не нужно объяснять, потому что все уже понятно. Пацаны все понимают, как нужно делать, качественно, круто. Поэтому у нас химия музыкальная сложилась вот так вот. Ну и по-человечески очень комфортная вообще команда.
1: Кирилл, скажи, мы уже неоднократно обсуждали про твой идеальный слух.
2: Угу. Так.
3: Такой же ли у них слух?
1: Вот скажи, пожалуйста, твоей команде...
2: Не просил
1: больше,
2: ли?
1: Больше им повезло в том, что у тебя идеальный слух? Или не повезло, потому что ты сразу слышишь, когда не так?
3: Ребята, я вел,
2: слушай, я, конечно же, слышу, когда не так, но у нас редко что-то не так, потому что, пацаны, ну, действительно, как я выше сказал, что мне нужны были суперпрофессиональные ребята, и они таковыми и являются. Поэтому у нас в этом плане вопросов каких-то музыкантских вообще не существует, потому что все как-то получилось очень слаженно, быстро, оперативно. В общем, все, кайф.
3: Да, еще нормально. И люди хорошие.
1: Да. Но если музыкантских вопросов нет, обсудим бытовые. Скоро здесь «Бригаде У» на Европе Плюс.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Дракула. Это Tame Impala, Бригаде У на Европе Плюс. Кстати, Кирилл, как тебе Tame Impala?
1: Обожаю просто.
2: Вообще, очень, да, прикольное звучание.
1: Обожаю его, да.
0: Конечно.
1: И как продюсера, и как артиста. Ага. Вообще сумасшедший просто.
0: Слушай, но ты же изначально продюсер. Саунд-продюсер, композитор.
1: Да, да.
0: И мир знает немного истории, когда из композитора в артисты.
1: Ну вот.
0: Но
1: и,
0: самый
1: и
0: яркий,
1: хорошо, что так происходит.
0: Да.
2: Ты сия.
0: Да.
1: Фарл.
0: Можешь ли назвать свой топ? Понятно, что когда спрашиваешь про любимого, не всегда в голову приходит любимый, в голову приходит тот, кто первый приходит в голову. Но вот какой-то топ артистов, которые были продюсерами, и в итоге сейчас сияет на сцене.
1: Ну вот сразу Фарл.
2: Фарл, да, согласна, нравится очень.
1: Сия, кстати, как автор, но не то чтобы саунд-продюсер, она как автор была и сама стала супер яркой артисткой. Гага, по-моему.
2: Гага, да, много написала треков.
1: Леди Гага же, она писала очень много вообще, как именно саундграйтер тоже. Кто еще из продюсеров,
0: артистов? Ну, Тимбаланд, говорят, неплохо выступает сейчас.
1: Нет? Ты как, да.
0: Ну что ж,
1: дыбами кидается человек.
0: Продолжим обсуждать продюсеров совсем скоро. Здесь Бригаде У на Европе Плюс.
3: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
8: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
9: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
8: И это правильный ответ.
10: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «БКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
11: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
12: Да они не разбираются.
11: А кто тогда?
12: Производитель. Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
11: И ты?
12: Заказал. Монтаж завтра.
13: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на knauf.ru.
14: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
15: Это она просится в отпуск.
14: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
15: А греметь будет?
14: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
16: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Больше хитов. Больше музыки.
21: 102.2 FM. 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Да-да, это Шакира, бригаде У на Европе Плюс, 9:25 в Москве. Продолжаем беседу. У нас в гостях Кирилл, он же лирик, он же артист живого завтрака, он же легенда саунд-дизайна, он же обаятельный молодой человек.
1: Да, я хотела спросить, а как Шакира тебе? У нее как будто бы сейчас новая какая-то.
2: У нее прайм-эра, да, новая, да, да, абсолютно. Да, да. Круто, круто, мне прям нравится.
0: Она выходила из этой эры?
1: Чуть-чуть, ну, чуть-чуть, не то, что уходил, ну, как будто бы немножко отдыхал.
0: Когда, по моему мнению, были темные времена.
1: Ну, не то, чтобы темные, так.
0: Слушай, хочется еще более подробно обсудить то, что я увидел в одной из соцсетей у тебя.
2: Да.
0: Видео, где на обложке написано «Они управляют вашим вкусом». И там речь шла о тебе и еще парочке ребят, которые занимаются производством музыки. И мы уже начали обсуждать несколько минут назад, что перед тем, как стать сольным артистом, ты много работал за кулисье. Ты писал музыку, производил ее. И вот первый вопрос. Есть ли отличие в понятиях саунд-продюсер и композитор?
2: Саунд-продюсер. Такой, на самом деле, тоже размытый достаточно термин именно саунд-продюсер. Есть все-таки музыкальный продюсер. Mm-hmm. Саунд-продюсер — это тот, кто там какой-то может звук произвести, условно, воспроизвести. Ну, не то, что тоже звукорежиссер. То есть есть музыкальный продюсер. Это человек, который, собственно говоря, комплексно подходит к финальному продукту, вообще музыкальному. То есть это от стадии там создания песни, то есть как композитор, там потом как аранжировщик, как музыкальный продюсер именно, скажем так, музыкальной части всей, аранжировки, звука, сведения, записи вокала. То есть
0: все, что ты слышишь в треке, это музыкальный продюсер.
2: Да, это все делает, как бы, это может быть даже музыкальный продюсер своими руками не делает, но он может давать задания и давать свое видение, как бы, которое люди уже там технически могут воспроизвести. Вот, либо самостоятельно, как бы своими руками все это делается. Поэтому, ну, как бы у меня в основном делаю я все сам. Ну, у меня есть сейчас в команде, естественно, люди, которым я могу какие-то задачи поручить, вот, под своим контролем делать.
1: Но тебе сложно, да, вот этот контроль снять? Тебе нравится?
2: Сейчас нет, сейчас на самом деле... Сейчас просто слишком много разных вообще задач, есть и артистических, и просто жизнь, вот, и как бы, естественно, все перед компьютером, ну, как бы ты с ноутбуком не будешь 24/8 находиться, поэтому так или иначе, как часть задач, естественно, раздается, вот, ну, как бы основное все... как песни сочиняются, придумываются, вообще рождаются. Это все, конечно, на моих плечах.
0: Еще очень классный формат. Ты наконец-то начал выкладывать треки, в которых ты есть, но никто об этом не знает. И где ты есть, а мы не знаем, узнаем совсем скоро здесь, в бригаде У на Европе+.

0: 9:31 в Москве, пришло время гороскопа. Я напомню, мы все-таки попозже да выясним, где Кирилл есть, а мы даже не знали об этом. В каких трех, таких трех огромное количество. Но это гороскоп, ребята. Его нужно прочитать на пятницу, 18 сентября. Кирилл, пожалуйста.
1: Ну что ж, мы начнем. Овны. Идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
2: Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
0: Вики, близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – это лучший выбор на день.
1: Раки, наши, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
2: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными.
0: Девы, успех нам гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
1: Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра.
2: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный.
0: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
1: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
2: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
0: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: такое лав, это Феликс Йен и Софелис Бекстер, бригадю на Европе Плюс, 9.35 в Москве, вот и добрались.
1: Так, давайте выяснять, где ты есть, но сразу непонятно.
0: На самом деле, причем, ну, непонятно, в каких треках ты есть, потому что ты часто там меняешь голос, где-то он запичен, где-то он занижен. Можешь назвать какие-нибудь треки, которые наверняка знает практически каждый, но не подозревает, что в них есть лирик?
2: Пам, ну давайте начнем. Сейчас видео можно открыть. Видео-шпаргалку. Есть у Юли Зиверт много песен, где я принимал участие, там и как где-то как аранжировщик, как автор мелодии, как какой-то бэк-вокал. Вот там в песне ЯТЛ, например, есть мой голос. В Беверли Хиллз. Где ж еще? Во многих еще других, короче говоря, есть.
0: Как мы обещали, мы не узнаем, где лирик в других песнях есть.
2: У «Три дня дождя» во многих песнях. У Маркула есть трек под названием «Грустная песня». Там тоже много моих бэк-вокалов и продакшн мой. Господи, как все вылетает в нужный момент из головы, как же ж так?
0: Но это нормально, это просто говорит о том, что многие треки, которые мы знаем, которым подпеваем, которые любим, ты приложил свою руку.
1: Иногда голос.
0: Да, ну а теперь...
2: Август это ты, мод, вот.
1: О, в августе, а что ты там делаешь?
2: Там все, правда, и продакшн, и мелодия, и бэк-вокалы, то есть много чего.
1: Вау, круто.
0: Про творчество поговорили, пришло время поговорить про деньги. У нас впереди сейф. Сейф, и сегодня у нас 30 тысяч рублей, и дополнительно можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка, поэтому если хотите денег, звонить.

0: эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:44 в Москве, сей бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Дима.
4: Дим,
3: Дима.
2: Привет,
3: Вэл, Вики, Кирилл.
5: Дима, привет.
2: Дима, есть ощущение, что ты к этому эфиру готов больше, чем мы.
3: Неожиданно, не очень готов, конечно.
2: Но мы, если честно, очень тебе рады.
5: Мы очень готовы.
2: Ты уже с Кириллом знаком. Кирилл, знакомься, это Дима. Представляет наверное
5: приятно.
2: Дим. Ну, помимо приятного общения, давай-ка мы поборемся за деньги. Mm-hmm. Сейф сегодня 30 тысяч рублей. Можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос бонусом. Дим, выбирай бонусный вопрос. Первый, второй или третий?
3: Давайте третий попробуем.
4: Третий вопрос, хорошо.
2: Давай попробуем. Дима, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Дима, а у тебя дома есть кот?
3: Кошки.
4: Кошки есть? А рыженькие есть?
3: Да. Нет, рыжих нет.
4: Эх, жалко, потому что сегодня день рыжего кота, можно было бы поздравить, ну ладно. Есть один известный рыжий кот, который изменил, прям очень сильно, кардинально изменил жизнь одного уличного музыканта по имени Джеймс Боуэн. Он появился в его жизни, и Джеймс стал в итоге суперзвездой, и, собственно, кот его тоже. Он написал книгу, книга была переведена на 30 языков, потом появился фильм. В общем, кот, знаменитость, как этого кота зовут? Пол Боб Марли.
3: Давайте третий вариант попробуем.
4: А Марли, третий вариант, принято.
0: Вторая цифра.
2: Дима, встречай вопрос от Лирика. Пожалуйста.
5: Так, недавно состоялась премьера песни у меня, и она уже в ротации на Европе Плюс. И, собственно говоря, как называется эта песня? Три варианта ответа. Первый – аутентичная. Второй – необычная. Третий – нишевая.
3: Первый вариант. Аутентичный.
2: Аутентичный. Хорошо, Дим. Принято.
0: Третья цифра.
2: Дим, вот и вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Дим, скажи, пожалуйста, смотрел ли ты программу «Тачка на прокачку»?
3: Пару раз. Смотрел.
2: Ответил так, что мы так и не поняли, сколько тебе лет. Ладно. Сегодня день рождения у Экзибита отмечается. Человек, легенда, рэпер и крутой телеведущий, который вел программу «Тачки на прокачку».
4: И человек приятный.
2: Да, в прошлом декабре, практически год назад, он был у нас в эфире. Мы очень классно пообщались. Запись эфира есть и в группе ВК на нашем сайте. А ты скажи мне, пожалуйста, какое имя настоящее в паспорте у сегодняшнего именинника, у Экзибита? Элвин, Томас или Стьюи?
3: Давайте второй вариант попробуем. Я, если честно, не знаю наугад.
2: Второй вариант. Томас. Принято. Итак, Дима из Набережных Челнов подобрал такой код от сейфа. 3, 1, 2. Внимание!

0: До последнего верили.
1: Ну что, давайте выяснять?
2: Давайте
1: пойдем.
2: Выяснять.
1: У меня был вопрос про уличного котика рыжего. Книга Джеймса Боуэна «Уличный кот» называется «Уличный кот по имени Боб».
0: Угу. Кирилл, что у тебя?
3: У нас совпало, аутентичное.
0: Это очень приятно, могу сказать. Mm-hmm. Да. Это говорит
3: это
0: о том,
3: радует.
0: Что у Димы
1: Дима
0: прекрасный
1: слушает,
0: вкус.
1: Да.
0: У меня был вопрос с бонусом, и, к сожалению, Дим, ты промахнулся. На самом деле, имя экзибита Элвин Натанаэль Джойнер. Четвертый.
1: Ого.
0: Четвертый, да.
3: Жестко.
0: Дим, ну ты звони нам еще, хорошо, обязательно. И набережным Челнам передавай большой привет.
4: Хорошо, пока.
0: Пока-пока. Ну а в понедельник в сейфе бригада у 33 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Почему это лирик?
1: Потому.
2: Это лирик.
0: Что, Кирилл, наоборот, лирик. Но это мы выяснили еще давно, когда только познакомились.
1: Так, на всякий случай, чтобы была эта информация на свежем.
0: Слушай, но мы же в целом мы давно не виделись.
2: Да, реально давно не виделись.
0: Скажу честно, скучали.
1: Взаимно.
0: Скучали.
1: Если честно, прям очень люблю кого-то.
0: Вот. И... В связи с этим так. Давно они залезали в твой телефон.
2: А наверняка ты там что-нибудь интересное скачал.
1: У меня как раз открыт тут чатик избранное.
2: Да подожди, ты шазамил наверняка что-нибудь интересное.
1: Шазамил? Шазамил, да.
0: Но это не прям сейчас, у нас еще есть, будет пару минут подготовиться. У нас впереди саундчек, в котором мы будем слушать то, что слушаешь ты. Лирик, пригоди умный Европе Плюс.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние три года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Girls, это Биби Рекс и Дэвид Гетта в бригаде У на Европе Плюс. 9.58 в Москве. Мы начинаем саундчек с лирики. Саундчек.
1: В бригаде У.
0: Кирилл.
2: Ну что, показывай.
3: Как будто бы есть предложение поделиться новиночкой, которая выйдет уже в следующую пятницу.
2: То есть это супер эксклюзив,
0: это
2: да?
0: Это что, попахивает правда чем-то эксклюзивным? Mm-hmm.
3: Как будто немножко, да.
0: Кто-нибудь слышал? Подожди, перед тем, как ты включишь, это твой новый трек?
3: Да,
0: который... Кто его слышал, кроме тех, кто сейчас услышит? Ибо...
3: Команда.
0: Согласен, есть вопросы к русскому языку.
2: Давай, включай.
0: Только команда слышала, кому-то еще показывал, там, родным, близким.
3: Ну, конечно, показывал, естественно. Вот, но это небольшой круг, это человек 10, наверное, от силы.
0: Ну, сейчас немножко увеличим мы масштабы.
3: Сильно.
2: Давай.
3: Что, к припевчику ближе. Песня будет называться «Без тебя».
0: Ага.

0: такая вот штучка.
1: Единственная проблема, знаешь, какая? Хотелось подпевать слов, пока не выучили.
2: Единственное.
1: Так, это в следующую пятницу, получается, релиз будет?
0: Да.
1: Посмотри, какая будет пятница и релиз твоего трека.
2: И живой завтрак.
1: На котором мы встретимся ровно через неделю. Кирюх, спасибо большое, что сбежал.
0: Спасибо огромное, что пригласили. Увидимся на живом завтраке в следующую пятницу.
1: До встречи на живом завтраке. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
0: Пока.
3: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. ЦИК рассказал о явке на выборах в Госдуму. В МВД сообщили, когда менять загранпаспорт не требуется. И стало известно о том, сколько мы будем гулять на Новый год. Далее подробности. Более 1 миллиона человек проголосовало на выборах в Госдуму. Это данные только по дистанционному электронному голосованию. В ЦИК рассказали о том, что через портал был выдан 1 миллион 69 тысяч 881 бюллетень. Получается, что на этот момент свой голос онлайн отдало примерно 25% граждан, которые зарегистрировались для голосования через интернет. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходят в России 3 дня, до 20 сентября включительно. В бюллетене представлены 10 партий. Помимо депутатов Госдумы, россияне выберут глав 10 регионов, а также депутатов региональных парламентов, городских дум, советов районов и поселений. Депутаты Госдумы тем временем предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью в 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению парламентариев, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Авторы идеи отмечают, что предложенные инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. Оформлять новый загранпаспорт при замене внутрироссийского в 20-45 лет гражданам не нужно. Об этом сообщили в миграционной службе МВД. В ведомстве уточнили, что загранпаспорт подлежит замене в тех случаях, если у него истек срок действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для виз и штампов. Длинные новогодние каникулы на этот раз продлятся 11 дней. В правительстве напомнили о том, что мы начнем гулять уже 31 декабря. Этот день будет нерабочим. Выходить на работу всем россиянам придется только 11 января. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год. Согласно документу, в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 51 копейка. Евро тоже прибавил 97 рублей 50 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход свободный. Приходите все.

0: Лишнее мы уж тем более в пятницу. Да, никто никого, what if прямо сейчас. Что если, what if мы далее продолжим слушать максимально разнообразные треки и проводить время в компании топ-артистов, а? Ну, по-моему, будет очень круто. Я только за. Присоединяйся и ты. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее от Deep House. Перейдем к бодрому электрохаусу. Бинаси Брос и Дэнни, Every Single Day на подходе. Прежде ловит Эдди Свимса и Soul Pop вещицу Mr. Know It All. И обязательно дождемся суперхит на стыке поп-рока и хип-хоп. Опа, Coldplay, Little Sims, Pena Boy, Ileana и Tini, We Pray. Также совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майковская минера.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/A и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
11: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
14: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.

0: дуэт Мадонны и Мартин Гаррикс прямо сейчас. Ребятам спасибо, но придется оставить их здесь и лететь вперед, чтобы послушать еще больше хитов и еще больше музыки. Ждем Аве, Meet Me in the Dark, Warner и Lauren с новинкой Let Me Forget You, а также Sony Foder, Dio D и Poppy Pascom с хитом Think About Us. А, да, но мы, кстати, тоже подумали о тебе, о твоем досуге и о том, как бы необычно порадовать тебя. В приложении Европы Плюс, Radio Hub, мы запустили «Гружевой завтрак». В преддверии нашего уникального события, не имеющего аналогов, обнови или установи приложение Radio Hub, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем 24 сентября. Ну, а тебе желаю удачи.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
11: Краснодар онлайн.
12: Идеальный микс развлечений для тебя.
11: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13 и 18 часов.
12: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
11: Больше хитов, больше музыки.
13: Два и два FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Всю следующую 30-минутную подборку хитов можно брать и смело добавлять в свой личный плейлист. Все треки максимально крутые. С нами Баста и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: Прежде здесь отметится проект «Two Colors» с новинкой «Примадонна». А еще ловить клан «Карусел» с историей «Райт». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. Не пропусти суперхиты от Эминема и Рианны, Тима Масса и Брайана Молка и многих-многих других. Продвигаемся.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: попал на плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, только что танцев, а еще радости, счастья, веселья будет невероятно много на грядущем живом завтраке с бригадой У. Уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Эллы Вики со сцены ВК стадиум разбудит всю нашу страну. Будет огромное количество подарков, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще, на секундочку, для тебя выступят Богдан Медведев, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий и Бай Индия. Вход свободный для всех и каждого, поэтому приходи сам, приводи друзей, родных и коллег. Мы ждем всех. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ханна Болейн, Teardrop уже через мгновение на Европе+. Реклама.
1: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вова «Родинка».
3: А кто это у нас такой маленький?
4: А это у нас цена на квартиры с ремонтом такая маленькая. Квартиры в ЖК «Предгорье Лаганаки» всего от 3 900 000 рублей. Ремонт готов. Заезжай и живи. Ключи уже в этом году. Звоните звездочка 3711. Жилой квартал «Предгорье Лаганаки». Город Майков.
5: Застройщик АОСЗ ОВД. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
6: Да они не разбираются.
3: А кто тогда?
6: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
3: И ты?
6: Заказал. Монтаж завтра.
7: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
13: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
14: Билеты guramamarian.ru. 18+.
15: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Summer Nights от Филатов Карас и Денис Фёрст. Прямо сейчас вот такие ритмы нам нравятся. Да, такой нашему меломанскому сердечку точно по вкусу. Парням спасибище за коллабу, за трек, с которым лето 2026 будем так или иначе ассоциировать. Круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Послушаем историю, с которой уже ассоциируется осень 2026. Дивок и невероятно атмосферная тема. Slow Down, Can't Stop Thinking на подходе. Приезжал Ави Глэс Animals, Heat Waves, а также Temper City с суперхитом, который набрал уже почти 500 000 прослушиваний. И это только на Spotify. Self Away уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди Сидер Лэнд с темой тут-тут-турум. Прежде лови лирика с историей аутентичная. Еще раньше здесь отметится Шакира и Бена Бой с суперхитом «Дай-дай». Эти ребята и многие другие, например, Black Eyed Peas, J Balvin и Imagine Dragons в ближайшие 30 на Европе Плюс. Полетели.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Здесь еще один артист живого завтрака. Лири.
3: Спасибо, что пригласили.
2: Как же радостно тебя видеть. Ты свеж, ты бодр.
3: Стараемся.
2: Время утра, что случилось?
3: Да, ничего не случилось. Сумасшедший график, переезд.
4: Это хороший переезд или...
3: Хороший, да.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: хитс, которая еще не успела попасть в наш фирменный чарт Еврохит ТОП-40, но что-то мне подсказывает, что сегодня ее стоит в хит-списке ждать. Проверим мою интуицию с 14 до 16 по Москве. Обязательно подключайся и слушай обратный отчет лучших треков недели с Алексом Манеловым. Ну и не забывай, конечно же, поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru, потому что только от твоих голосов зависят итоги. У нас далее больше хитов и больше музыки. Cat's Eye, Animals, Stromae, Tool, Slim, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия ВИЧ 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
9: Застройщику ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Алло, привет! Я такое узнала.
11: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
14: Больше хитов. Больше музыки.

0: Самый настоящий аудиовизуальный восторг. Это группа Cat's Eye Animal. Прямо сейчас в твоих динамиках завидую. Завидую тому человеку, кто снимал клип. Да, девчонки, конечно, там невероятно красивые. Больше, когда по большому скидке ждет нас, далее упор сделаем на разнообразии грядущих треков. Если хочется сочного дэнс-попа в перемешку с хаосом, welcome. Изумительный новинка от Хьюжели, Френч Монтаны, Дэвида Гетты и Эдина Мартина, Shine на подходе. А если больше склоняешься к поп-рок-соул-фанку, пожалуйста, Charlie Puth Attention также совсем скоро. А вот если жаждешь стильного нью-диска, то не пропусти Кумса и Тафилуса Лондона с суперхитом Galaxy. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится, то, что тебе ближе всего.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
6: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон.
12: Это новый вызов.
13: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
15: Билеты guramamarian.ru. 18+.
16: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс.

0: Йоу, это Кейти Дикей прямо сейчас в твоих динамиках. До конца часа не так много времени, но, послушать парочку топовых хитов на Европе Плюс мы точно успеем, это я тебе обещаю. Глен Моррисон, Goodbye, а также Somber 12 to 12 впереди. Ну а прямо сейчас внимание.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: декадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.
2: Теперь у

0: Bank.bank.
1: ао. Bank.bank. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Финалим час вместе с Гленом Моррисоном. Как же мне нравится этот трек, ах. Goodbye прямо сейчас. Goodbye. Goodbye, Глен Моррисон. Goodbye, час уходящий. Hello, новая 60-минутка на Европе+. Больше музыки ждет нас далее. Полетели.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Кирилл, привет! Всем добрый день! В парке Уэмбли в Лондоне открыли 30-метровый портрет Фредди Меркьюри, приуроченный к 80-летию артиста. Арт-объект расположился на 58 ступенях и виден в правильной перспективе только с определенной точки. Инсталляция будет открыта до декабря этого года. Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в VIP-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Каллет и Джей Экс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Take That выпустили новый сингл Feel My Love, записанный с Майклом Патриком Келли. Трек войдет в альбом Dreamers, выход которого запланирован на этот год. Группа Take That также анонсировала европейский тур на 2027 год. Он включает 31 шоу в 16 странах. Лидер команды Гарри Барлоу признался, что после завершения предыдущего тура чувствовал эмоциональный спад, но сейчас уже все в прошлом, и он полон сил. Spotify подвел итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли, «Child Texas», дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In», Шакира и Бёрна Бой «Die Die» и Young Miami «Suspend That». Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. Это были новости, о которых говорят.

Любимая пятница. Причем продолжается. Еще чуть-чуть, еще немного, и ты на выходных. Это не может не радовать и не вдохновлять. Поэтому радуйся и вдохновляйся вместе с Европой плюс Краснодар. 13 часов 2 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. Впереди у нас целый час и вот такая вот насыщенная программа. Будет кинокайф, игра, в которой помогают не только знания, но и верно выбранные варианты ответов. Если не вмешается форс-мажор, получишь пару пригласительных в кино. Все это во второй половине часа. Чуть раньше гороскоп, какие приятности должны случится в остаток этой прекрасной пятницы, узнаешь очень скоро. Ну а для того, чтобы не оставить без внимания друга, отмечающего день рождения, есть личка Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Закидывай туда свои поздравительные сообщения. Ну а это хиты, которым звучать в этом часе. Послушаем драйвовую работу проекта «Нептуника» «What If». Кевин Харрис и Клементай Дуглас выдадут «Blessings».

13:09. Сегодня можно подарить коробку конфет секретарше. А все потому, что в России 18 сентября отмечается День секретаря. К празднику имеют отношение офис-менеджеры, помощники руководителей, так что им тоже должны какие-то сладости перепасть. Всех причастных сердечно поздравляю. Ну и перевожу твое внимание на приветы из лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Татьяна передает привет своему лучшему другу Вите. Он уехал, и ей грустно. Таня, не грусти, он обязательно вернется. Кирилл, мой тезка, передает привет всем водителям Краснодара. Стоять в пробках приятно вместе с Европой плюс. Ну и вдвойне приятнее вместе с Европой плюс из этих пробок выбираться. Пусть так и будет, как можно скорее. А пока Доминик Файк, Baby Doll. Краснодар.

0: Маранди, Хелена, Save Me в 13 часов 18 минут на Европе плюс Краснодар. Кстати, у Маранди в этом году вышел обалденный новый трек, называется он «Мисс Кали Халилуя». В свободное время обязательно послушай, не пожалеешь. Через 10 минут познакомься с гороскопом, он пятничный, максимально актуальный. Из ближайших хитов Anotor 54 Ultra «Talk to You», ну и Ava Max, красотка Ava Max с хитом «Don't Click Play». Больше хитов, больше музыки здесь на Европе плюс. Реклама.
1: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ова «Родинка».
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика – в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
15: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
14: И это правильный ответ.
16: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
17: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
18: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
19: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
18: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
20: Мой сын никуда не поедет от меня.
18: На телеканале «Ю».
21: Для зрителей старше 16 лет.
22: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
23: Краснодар.
24: Онлайн. Европа плюс.

0: Гороскоп.
1: 18 сентября, пятница, и вот что говорят звезды о дне сегодняшнем. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений. Ну и рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Европе плюс.
1: 13 часов 34 минуты в Краснодаре. Отдыхать нужно больше, а ходить в кино чаще. Прямо сейчас предлагаю тебе стать обладателем пары пригласительных в кино от Европа плюс Краснодар. С кем идти и на какой фильм, выберешь сам. А пока дозванивайся в Кинокайф по телефону 991-1022, код города плюс 7861. С меня вопросы, варианты, с тебя ответ и победа. Такой сценарий мне нравится. Думаю, понравится он и тебе. Звони 991-1022.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 22 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 21 со знаком плюс, ночью 18 выше 0. Уже завтра будет пасмурно, небольшой дождь, днем на термометрах 27 с плюсом.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗ-Догма-5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
8: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
9: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
10: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: на Европе плюс.
1: 13 часов 40 минут. Сегодня в пятницу играем с очаровательной Кристиной. Она всех опередила и раньше других дозвонилась. Привет.
2: Привет.
1: Кристин, вот если бы про твою жизнь снимали фильм, какому режиссеру ты бы доверила эту работу?
2: Ой, я даже не знаю, много кому.
1: Ну, навскидочку.
2: Много
1: может быть,
2: режиссеров.
1: Люку Бессону. Он бы снял что-нибудь такое фантастически красивое.
2: Ну, да, я думаю, да, потому что у него много интересных работ.
1: Окей, хорошо. Вот сейчас, прямо сейчас, ты творишь историю. Ты можешь получить в подарок от Европы плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответа. Нужно выбрать правильный. И за игру ты имеешь право на одну ошибку. Вопрос звучит так. В этом году на российские экраны при поддержке Европы плюс вышел психологический триллер «Гуру». Кем является главный герой этого фильма? Вот тебе три варианта. Коуч по личностному росту, тренер по плаванию или учитель начальных классов?
2: Угу.
1: Коуч, тренер или учитель? Гуру.
2: Ну, пускай будет коуч.
1: Коуч по личностному росту. А ты бы хотела быть коучем?
2: Коучем? Ну, это сейчас модно.
1: Это сейчас модно. И модно слушать прекрасные аплодисменты в адрес победительницы.
2: Ура, спасибо.
1: Это правильный ответ. Ты получаешь от Европы плюс Краснодар пару пригласительных в кино. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое. Кристина, хорошее начало выходных.
1: С кем ты пойдешь в кино, уже знаешь?
2: Ну, найдется компания.
1: Окей, пусть это будет таким большим или маленьким секретом. Далее для победительницы на Европе плюс дуэт The Chainsmokers и группа Coldplay.
0: Кинокайф. На Европе плюс.

0: Тима Белорусских не растекается мыслью по древу в 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. Между прочим, он один из гостей самого масштабного утреннего эфира «Живого завтрака» с бригадой У. 25 сентября в Элвике раскачают крупнейший клуб столицы ВК «Стадиум». Кроме Тимы там будут Айова, Лирик, Богдан Медведев, Звонки, Баинди. Не пропусти это знаковое событие 25 сентября. Еще одно крутое событие уже этой пятницы – это Еврохит ТОП-40. Его ты услышишь в часе новом от Алексея Манулова. В этой же 60-минутке только хиты. Послушаем работу Music Sounds от дуэта Fastboy и Инна Дастджару в хите Up. Меня зовут Кирилл Камбаров. Впереди выходные. Отдохни, набери сил и прочувствуй весь спектр самых невероятных позитивных эмоций.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Теперь

0: Суббыть.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: первый шаг. Вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер один. Шакира и Burna Boy. Да.

Дай-дай на вершине по итогам этих 7 дней. Посмотрим. Давайте начнем обратный отчет. И на 40-й строчке сегодня хит, который 25 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 7. Ну а сегодня первый из конца. Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

0: Let Me, 40-го на 39-е место на этой неделе, French Montana, который, напомню, уже с этим хитом у нас в хит-параде 29 недель находится. Следующий хит чуть-чуть поменьше, на пару недель всего. 27, кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 38-й ступеньке сегодня Kongs Galaxy. Ну что, мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть повыше. Из 26 на 36 у нас сегодня в чарте группа «Да», минус 10 ступенек. Лучше бы, конечно, в плюс, но так бывает. Градусы на ресницах.
2: 36 место.

0: час в Еврохитов 40 на Европе Плюс. На этой неделе с 28 на 35 место Доминик Файк. Большой оригинал парень, харизматичный очень. И когда у него спрашивают, как он вообще свое творчество, свою музыку оценивает, он говорит, что его музыка сумасшедшая. В ней смешиваются разные стили. Это что-то странное и очень разноплановое. Вот так говорит о своей музыке, о своих треках Доминик Файк. Ну что, у нас уже несколько ступенек осталось позади. Позади Боб Синклар, Кайза, Френч Монтана, Кункс, Леони, Каллум Скотт, группа Градусы и Доминик Файк. Кто чуть выше оказался, давайте узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 34-я позиция по итогам недели. Джонни и Федук. Лето.
3: Где-то кружим мы с тобой до света.
0: С 24 на 33-е. Дипло. Two Steppin'.
3: I'm two steppin' in a trouble.
0: Ну а на 32-м месте Айова с хитом «Мы». Но мы все, и в том числе и Айова, будем на живом завтраке, конечно, с бригадой У 25 сентября, напоминаю, ВК «Стадиум». Вход абсолютно свободный, будет классно, будет весело, будет вкусно, будет хитово, разумеется. Так вот, Айова мы ждем, собственно, как и того, кто у нас следующий, а он впервые в чарте у нас с этим треком, с этим хитом. На 31-й ступеньке Богдан Медведи, «Count on me».
2: 31-е место. Дебют недели.

0: отличное. Он впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в вип-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Халлит и GX. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Сам же концерт был посвящен 30-летию дебютного альбома Джей-Зи. Spotify подвели итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли с Chosen Texas, дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, Rainy In, Шакира и Burna Boys, Die Die и Young Miami со Spend That. Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. Фестиваль Mercury Prize вернется в Ньюкасл с 15 по 22 октября. В программе более 30 событий, концерты, паблик-токи и специальный показ фильма о выступлении Сэма Фендера в 2025 году. Мероприятие будет предварять главную церемонию, а это вручение Mercury Prize. Церемония пройдет 22 октября. Cardi B и ее бывший муж Offset вместе отметили дни рождения своих детей. Пара устроила совместный праздник в стиле Disney и Соника с шарами, батутами и угощениями. Несмотря на развод и прошлые разногласия, они продолжают поддерживать отношения. И все ради семьи. Напомню, ранее Cardi B признавалась, что чувствует себя заново родившейся после расставания с Offset.

0: Шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в авторитейл на Ростовском шоссе 33.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: А что это у них пищит?
8: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
9: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
10: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
11: Застройщик ООО СЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стул украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
16: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
17: Билеты guramamarian.ru. 18+.
18: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Kill Changes, наш взгляд в будущее, хит или нет? Вопрос простой, вопрос, как говорится, ребром. Обсуждаем, не стесняемся, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте, как тебе этот трек, понравился или нет, и вспоминаем хит, который 7 раз был на первом месте у нас в чарте в 2005 году. Это Шакира Алехандро Санс, бодренькая Ла Тортура.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: парни, которые взяли, надо сказать, неплохой старт у нас в чарте. Дальше, надеюсь, только выше и только, конечно же, ближе к вершине.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. Номер 26. Divac, Slow Down. С 22 на 25. КДДК, Бамболео.

0: 27 на 23 место, плюс 4 строчки Кайго и Макс Макноун. А вот на 22 позиции у нас сегодня Маршмелло и Португал The Man. Маршмелло, да, тот самый диджей и продюсер в маске. А вообще он говорит, что маска — это не отстранение от жизни, а инструмент некий. А маска помогает Маршмелло оставаться анонимным и фокусироваться на музыке, а не на личности. Вообще он верит, что музыка должна объединять. Если трек заставляет людей чувствовать одно и то же, это успех, считает Маршмелло. Феникс через пару минут. Дождись.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Сейчас отлично бы вписался в наш чарт. Это трек «Hold the Horizon» Зоя. Наш еврохит-прогноз. Ну, первый на сегодняшний день, следующий на подходе, кстати. Ну, а «Hold the Horizon» мы ждем в чарте «Европа плюс» в ближайшие недели.
1: «Европа плюс» Night. Твой музыкальный вайб.

0: Мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. В этом часе наша ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. Вспомним хит, который в 2010 году трижды был на первом месте у нас в чарте. Ну и, разумеется, доберемся до самой вершины. Но сначала еще раз о тех, кто с нами в чарте впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки этой недели.

они покидают наш чарт. Это Calvin Harris и Jazzy из Satisfy. Хит, который продержался в чарте Евро плюс 27 недель. Называется он Broken Strings. Это Alan Walker. Что касается вершины, то пока на первом месте ударный хит от Шакиры и Burna Boy.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 18. Хюжель, Moving to the Sun. На 17-м диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди Мичико. С 17 на 16-е Тима Белорусских и его мысли. Давно мысли вслух и услышим от Тимы на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Тима Белорусских будет обязательно.

0: и «Моя Мишель» с 20 на 14 место, плюс 6 строчек за эти 7 дней.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: 13 место по итогам недели. Алекс Уоррен, «Fever Dream». А вот с 11 на 12 Тейм Импала и Дженни, «Дракула». О, следующего хита минус 2 строчки. Сегодня уже 9 недель у нас в чарте. Лучшая позиция была 4 сентября, но на сегодняшний день, имеется в виду, номер 6. Это Аве, «Meet Me in the Dark», прямо сейчас.
2: 11 место.

Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
4: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
3: И это правильный ответ.
5: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
6: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: You, это Анутер у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс на этой неделе 6 на 10 место. Ну а сейчас давайте немножко немножко притормозим по пути к вершине Еврохит ТОП 40 и вспомним хит, который трижды был номером один у нас в чарте в 2010 году. Называется он Sun Is Up. Это Инна.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: Swish Crazy for You. Наш еврохит прогноз. Ждем в чарте Европлюс. Возможно, уже через неделю. Ну и, конечно, продолжаем обратный отсчет лучших хитов прошедших 7 дней. 4 на 9. Джон Саммит. Прямо сейчас Shades of Blue.
1: 9

на 9 место Джон Саммит, Shades of Blue. А вот на 8 строчке сегодня Алок и Халид. Да, диджей-продюсер из Бразилии Алок, который считает, что музыка — это способ соединить какие-то вот олдскульные звуки с будущим звучанием. Алок всегда хочет, чтобы в треках чувствовала связь с корнями и одновременно был взгляд некий в будущее, взгляд вперед. Dive into me впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед! Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это было раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности в разное время. Дайдо планирует большое возвращение в 2027 году. Она работает над новым альбомом с братом Ролло и готовит первые за 8 лет концерты. Ее хиты «Here with me» и «Thank you» снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз лонгплея и тур Дайдо планируется в следующем году. Кевин Паркер, фронтмен Тейм Импала, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов, так как желающих стало слишком

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: сегодня будет выше всех и, значит, круче всех.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Мизмо. Hello. С 12 на 6 поднимается Терри Свимс. Mr. Know It All.

0: банальными в своей музыке, но не банальными такая позиция у группы Denver City. И это, кстати, им удается делать, быть актуальными и не банальными. South West, 3 на 4 место, но впереди уже лучшая тройка недели со 2 на 3 Мадонна. Впереди Бизар.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера Astoria Grande. Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на Astoria Grande будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
19: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

одного на третье место Еврохитов 40 Европ плюс под одной Мартин Гаррикс «Bizarre». Ну а дальше сюрприз. С первого на второе перемещаются Шакира и Burna Boy с хитом «Дай, дай». Шакиру, у которой были тяжелые периоды в жизни порой, и только музыка помогала ей справляться с этими тяжелыми периодами, сочинять песни. Как-то сказала Шакира, дешевле, чем ходить к психотерапевту. Даже она считает деньги. Шакира, Burna Boy, прямо сейчас.

0: Drake, но ладно, недалеко ушли от вершины Шакира и Burna Boy. На этой неделе они с первого на второе место перемещаются, ну а впереди как раз номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Another Talk to You. Девятая строчка. John Summit, Shades of Blue. Номер 8. Алок и Халид, Dive Into Me. Седьмое место по итогам недели. Мизмо, Hello. С 12 на 6 поднимается Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Пятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. С 3 на 4. Temper City, Self-Aware. Номер 3. На финише недели. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. С первого на второе уходят Шакира и Burna Boy, Die Die.

0: первое место Дати «Take Me Then». Ну а следующие итоги уже через неделю, которая пролетит очень быстро, в этом нет сомнений. Так что не забудь проголосовать, не забудь выбрать лучший хит, на твой взгляд, на нашем сайте europaplus.ru. Кстати, на нашем сайте можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Ну а топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Ruskomerz.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: отличной, классной пятницы.
1: Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки — не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» — это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
18: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Лирик был в гостях у бригады У сегодня утром. И Лирик, который обязательно будет на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября, напоминаю, ВК-стадион. Вход абсолютно свободный. Начнем в 7 утра. Приходи.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
9: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: А кто это у нас такой маленький?
13: А это у нас цена на квартиры с ремонтом такая маленькая. Квартиры в ЖК «Предгорье Лаганаки» всего от 3 900 000 рублей. Ремонт готов. Заезжай и живи. Ключи уже в этом году. Звоните звездочка 3711. Жилой квартал «Предгорье Лаганаки». Город Майков.
14: Застройщик ОСЗ ОБД. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
15: Алло, привет! Я такое узнала.
16: Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
17: Для зрителей старше 16 лет.

0: Me. Сегодня плюс 6 строчек в Еврохит Топ 40 и 8 место. Между прочим, очень высокая 8 ступенька. Это Алок и Халид на Европе Плюс. А завтра повтор чарта Европе Плюс. Напомню, начнем движение по нашей крутейшей хит-лестнице, как всегда, в 16 по московскому времени. Не пропусти.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь ты.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
3: Европа плюс.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. Россияне выбирают новый состав депутатов Госдумы. На одну ночь будет перекрыт участок улицы Гастелло и названы цвета наиболее аварийных автомобилей. Теперь подробнее. В России сегодня стартовали выборы. Более 50 тысяч волонтеров помогают избирателям на участках по всей стране. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Голосование продлится по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний разных уровней. Утвержден график праздничных и выходных дней на 2027 год. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. На май приходится два периода отдыха с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Осенью будет отрезок из 4 нерабочих дней подряд с 4 по 7 ноября. Объявлена дата первого полноценного тестового орбитального полета вокруг Земли космического корабля Starship. Он создается для пилотируемых миссий на Луну и Марс. Запуск запланирован со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 28 сентября. В ходе полета Starship поднимется на 275 километров над Землей и совершит примерно 6 витков вокруг планеты. Предстоящей ночью в Краснодаре ограничат движение транспорта по улице имени Гастелло. Это связано с проведением работ на проезжей части. Ограничение запланировано с 22 часов пятницы до 5:00 субботы в районе пересечения улиц имени Гастелло и Циолковского. Названы цвета машин, которые чаще других попадают в дорожно-транспортные происшествия. Статистику страховых компаний приводят РИА Новости. Так, на российских дорогах в текущем году наиболее невезучие – черные автомобили. Далее в аварийном рейтинге машины серого цвета. На третьем месте – коричневые авто. При этом в 2025-м в ДТП наиболее часто попадали белые автомобили. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 27, предстоящей ночью 18 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: что ждем саундчек бригады У.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Культурный центр Сбербанка. Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Все на абордаж выгодных покупок!

0: тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
1: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
1: Сегодня в саундчеке предложение, на которое вы всегда отвечаете. Погнали.
2: Давай.
1: Погнали.
3: Привет, бригада У. Пойдем пожрем. Я всегда только за.
1: Молодец.
2: Хорошо.
1: Молодец. Но только я всегда только за, как будто бы это очень имеет пространство для того, чтобы, ну, может, за, может, нет, погнали.
2: К тому же, мне кажется, вот именно версия глагола вот это, она...
1: Ты избегаешь слова «пожрать»?
2: Ну да.
1: Скажи.
2: Она, грубо, пожрем. Она какая-то про какую-то вредность. Да, пойдем пожрем.
1: Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Надо назвать меня за грибами. Я обожаю собирать грибы. Дождь, солнце, время суток не имеет никакого значения. Ночью под фонарем, пожалуйста, мы найдем их по запаху. Стоит только позвать.
2: Опа. А я обожаю их есть. Давай дружить. Да. Это будет симбиоз наш.
1: Ну и судя по описанию, по запаху можно найти и трюфель. Выдающийся грибник.
5: Привет, Европа Плюс. У нас с мужем трое детей. Если он скажет мне, что родим еще, я скажу ему. Погнали.
1: Чувствуется, да? Да уж делай, что хочешь, я уже эту жизнь поняла. Давай, погнали.
6: Ой, самое заманчивое предложение звучит так. 10 октября. Футбол. Краснодар-Зенит. Вас. Пятеро друзей. У трех у которых есть жены и дети. Но вы идете без них.
1: Судя по интонации, ты один из трех, кого и жена, и дети. Для обычного холостяка это обычное 10 октября.
2: Да.
1: Дальше.
7: Привет, страна, привет, бригада У. А я всегда отвечаю, погнали, если меня ребята приглашают на квиз, потому что знаешь, что дальше будет продолжение в виде автопати в настоечной, ну, либо второго квиза. И, кстати, да, если что, свой номер телефона я вам оставлю для следующей игры с Вики. Всем хорошего утра.
2: Опытный игрок.
1: Ну,
2: он
1: смотри,
2: у меня в команде.
1: Правда, у вас правда многое связывает.
2: Потом будет автопати после тимбилдинга.
1: Ну и финальная.
8: Доброе утро, страна. А у меня коллега просто вкуснейший маринует грибы. Просто шикарнейший. Тем более сейчас самый сезон. На пробу банки только так прилетают. И я никогда не могу отказаться от ее предложения. Хотя знаю, что у меня не сварение со всеми дальнейшими вытекающими от грибов. Но при любом ее звонке просто погнали.
1: Какая же любовь и отсутствие инстинкта самосохранения.
0: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. В понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Ну, в общем, ждем на следующей неделе, разумеется, при твоей поддержке на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
13: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная, 446 и Мачуги, 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
14: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
15: Да они не разбираются.
14: А кто тогда?
15: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реально защита от шума. И цена хорошая.
14: И ты?
15: Заказал. Монтаж завтра.
16: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
19: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Саша Ю, это Анотор на Европе Плюс. Дальше у нас, конечно же, еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Savage Garden, ну, чуть-чуть пораньше Богдан Медведи, который будет на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Все подробности этого без преувеличения события года лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: Спасибо, да. Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду. Гаражный корпоратив.
5: Видимо,
4: у любого вида.
5: Приглашайте. Если что. Воспользуюсь. Опять же, я тоже положением, как Георгий.
4: Правильно, правильно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: ДБ, ООО «0 плюс».
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Так, Savage Garden у нас в конце часа. To the Moon and Back на Европе Плюс. Ну да, сгоняли на Луну и обратно. Теперь наш путь лежит в час следующий, где еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Два бизона размером с настоящих животных появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кукловоды заставили их двигаться и даже дышать. Это репетиция проекта о коренных народах Америки «Возвращение бизонов». Каждая фигура достигает около 2 метра в высоту и почти 3 метра в длину. Для управления одним бизоном нужны 3 человека. Фигуры создавали в Южной Африке, а собирали в Нью-Йорке. При изготовлении использовали пригодные для переработки материалы, включая фанеру, металл и мешковину. Детеныш редкой рыжей рыси дебютирует в зоопарке Мехико. Здесь потомство хищников этого вида появилось на свет впервые. Рысенок родился в середине июля. Как известно, в первые недели жизни детеныши полностью зависят от матери. Сейчас же новый питомец зоопарка достаточно подрос, чтобы показаться на публике. А когда он подрастет, его передадут в другой мексиканский зоопарк. Супермаркет в Берлине сам выращивает и продает салат. Он растет буквально над головами покупателей. Теплица размером с небольшое поле расположилась на крыше супермаркета. Здесь за год выращивают и продают до 900 тысяч упаковок салата. Поливают его дождевой водой, а при необходимости водопроводной. Теплицу обогревают отходящим теплом холодильного оборудования. Часть энергии дают солнечные панели. Салат созревает за 3 недели, потом его срезают и упаковывают. В американском штате Иллинойс объявился счастливчик, который сорвал джекпот в розыгрыше Powerball. Обладатель крупного приза пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что потратил всего $2 на билет и даже не предполагал, что выиграет более $1 миллиарда. По словам победителя, сейчас он переживает весь спектр эмоций, от неверия и шока до всепоглощающей радости. Известно, что счастливчика нашли спустя месяц. Один из работников магазина, где был продан счастливый билет, назвал поиски победителя настоящим детективом. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Пятница и любимый город. Привет, меня зовут Влад Григорян, и накануне выходных пока еще остается неразыгранным классный приз. Не упусти возможность его забрать примерно через полчаса в игре номер 1. А приз – это сертификат студии красоты на 3000 рублей. Кроме того, также в этом часе для тебя приготовлен гороскоп на завтра. Если нужно кому-то из твоих близких передать привет, то просто маякни, оставь текст сейчас в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И параллельно лови больше хитов, больше музыки, танцевальный бенгер «Galaxy» от диджея Кунгс и Теофилиуса Лондон. Ударную совместку Биби Рекса и Дэвида Гетта «Sad Girls». А чтобы тебе было проще забрать сертификат студии красоты, слушай, запоминай подсказку. Смело, делай громче. Красно.

0: 18 часов 10 минут. В сообществе Европы плюс Краснодар ВКонтакте есть такие сообщения. Передаю привет моему любимому мужу Владимиру от любящей жены Виктории. Сегодняшний день обещает быть хорошим. Да будет так, Виктория. И еще поздравляем сегодня любимую дочку, внучку, сестру, племянницу нашу Лику Анжелику. Любим, обожаем, гордимся. С праздником! Всем, кто также родился 18 сентября, летят лучи добра, счастья, любви. Пусть исполнится все, что запланировано. Вот, например, захотелось послушать хиты Джонаса Блу и дуэта Fastboy на Европе плюс. Они тут как тут.
1: Краснодар. Online.

Отличная свежая работа электронного проекта Two Colors, трек «Примадонна». Он сегодня пока не попал в чарт Еврохит ТОП-40, но уверен, потенциал невероятный, все впереди. А в хит-параде Европы Плюс сегодня, кстати, сменился лидер, да, если пропустил. Завтра с 16 до 18 часов Алекс Мануилов все подробно повторит. На что еще обратить внимание в субботу, узнаешь из гороскопа сразу после того, как прозвучат хиты диджея Avicii «Wake Me Up» и «Take Me There». Это исполнитель Дати. Спойлер. Только один и в полголоса. Именно он теперь номер один в Еврохит ТОП-40.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домлента.
5: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет? Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказал. Монтаж завтра.
8: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
9: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на лента.ком.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс.
15: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 19 сентября, суббота. Овны, если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйтесь завтра никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, завтра не следует отдавать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет вам в руки, может, это и к лучшему. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. Рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет день.
1: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма-5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: 18:35. Пятница. Надеюсь, ты уже отдыхаешь от рабочих вопросов. И пора подумать о досуге. Своем или своей любимой можешь получить в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат студии красоты на 3000 рублей. Что для этого нужно? Дозвониться сейчас по номеру 991-102-2 и потом выполнить несложное музыкальное задание. Обязательно попробуй. Да, если звонишь с мобильного, то начни с кода Краснодара плюс 7-861 и потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра, в субботу, в городе облачно с прояснениями и до плюс 27 градусов на термометре.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар. Угрянство 12-231-201-08-20.
8: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространство.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция «Морей» в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
13: Застройщик ООО «ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сань, некогда писать. Шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все. Приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2. Напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
14: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
16: Не пропустите, друзья!
17: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
19: Онлайн.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Этим вечером своевременно дозвонился Арам. Привет.
2: Привет, привет, Европа Плюс, привет, Влад.
1: Сейчас разыграем от Европа Плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Эта рабочая неделя уже заканчивается, Арам. А чем приятным она тебе запомнилась?
2: Ну, она, как всегда, погода, настроение и наш любимый Краснодар на месте.
1: Да, великолепно, да, позитив, так ты им так и пышешь, это круто. Сейчас тебе нужно будет перенестись в 1 ноября 2024 года. В Краснодаре все было так же прекрасно, замечательно, погода, уверен, была классной, как всегда в нашем городе. И какой-то из хитов взобрался на самый верх нашего чарта Еврохит ТОП-40. Какой? Слушаем два музыкальных фрагмента. Ты готов, Арам?
2: Всегда.
1: Внимание. Это был первый фрагмент, а вот второй. Какой из них мог быть лидером нашего хит-парада 1 ноября 2 года назад? Как думаешь, Арам, первый или второй?
2: Оба трека шикарных. Ну, пусть будет номер два.
1: Пусть будет два. Это Чимин и его хит под названием «Ху». И это абсолютно правильный ответ. И тебе достается от Европы Плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Поздравляю, Арам.
2: Супер. Спасибо большое, Европа Плюс. Блин, классно.
1: Признайся, пожалуйста, ты угадывал или слышал подсказку в начале этого часа?
2: Самое смешное, я ее слышал, но я успел ее за полчаса забыть, поэтому уже угадывал.
1: Нет, она на подсознании все равно осталась. Ты правильно сделал, что не пропустил подсказку в начале этого часа. Также рекомендую поступить и тому, кто в понедельник с 18 до 19, так же, как Арам сегодня, захочет выиграть сертификат студии красоты. Всем классных наступающих выходных. Слушаем пока отличный хит от Филат Фенкерест и Дениса Фёста «Sweet Summer Nights» на Европе+. Плюс.
3: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
0: Краснодар

0: 18 часов 49 минут. Meet Me in the Dark. Хит диджейского дуэта Ave о встречах в темноте, а они бывают разными. Сегодня Антон Камолов, Артур и Саша решили обсудить тему, которая связана с тем, что обычно рассказывают для большего эффекта именно в темноте. Самая страшная детская сказка. Об этом пойдет речь в вечернем шоу Rush после того, как мы с тобой, ты и я, Влад Григорян, послушаем игривые хиты группы Sugar Babes и Дэмиана Дэвида. А в приложении Европы Плюс Радио Хаб, кстати, запущена новинка. Теперь в Радио Хабе можно не только слушать любимую музыку, но и геймиться. Появилась игра «Живой завтрак». Загляни, попробуй. А тема игры, конечно, навеяна этим предстоящим грандиозным событием.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: привет! Столица пятница и 19.00. Европа плюс. А на Европе плюс новости расскажет их Игорь Акулов. Привет!
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Российский союз автостраховщиков сообщил о росте средних цен на автозапчасти. Мошенники начали вымогать деньги у вернувшихся из-за границы россиян. И еще одна федерация сняла ограничения с российских спортсменов. Подробности далее. Правительство России запустило эксперимент по автоматическому мониторингу показателей системы образования. Он основывается на государственных и иных информационных системах для цифровой трансформации этой среды. Соответствующее постановление вступило в силу 15 сентября. Его целью является разработка и апробация нового инструмента организационно-правового обеспечения системы образования. Она позволит оперативно принимать решения по развитию, а по итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию информационных систем в этой сфере. Российский союз автостраховщиков сообщил о росте средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости автозапчастей, норм часов и материалов вступят в силу уже завтра, и в среднем цены в них выросли на 8,2%. Наиболее заметный рост зафиксирован по Toyota, Mitsubishi, Honda около 13%, умеренный по Kia, Deo, Cherry около 5%, а в среднем диапазоне находятся Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и VAZ с ростом от 7,5% до 9,3%. Новая методика, утвержденная Банком России, привела к более заметному росту цен по брендам с нестабильным рынком запчастей, и теперь средние цены формируются на основании стоимости более качественных деталей. МВД предупредило, что мошенники вымогают деньги у вернувшихся из границы россиян. Они угрожают проверками и блокировкой счетов из-за якобы связи с запрещенными в России организациями. Злоумышленники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других госорганов звонят или пишут недавно вернувшимся из поездок гражданам и заявляют, что во время отдыха или командировки они оказались связаны с нежелательными организациями. Далее жертву запугивают проверками, блокировкой счетов, ограничениями на выезд или уголовной ответственностью и требуют деньги, чтобы якобы решить вопрос. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований в России. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что AFH стала 21-й по счету федерации, снявшей все ограничения с российских атлетов. И в Боливии обнаружили новый вид кошек. Подобное открытие не совершали уже более 100 лет. В 2016 году местный житель нашел в заповеднике странную кошку и забрал ее домой, затем обратился к биологу, который заинтересовался животным. После нескольких лет исследований вместе с генетиком и специалистом университета ученые пришли к выводу, что это ранее неизвестный вид, который получил название эль-тилькайо. Последний раз новый вид кошек описывали в 1923 году. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Ну что ж, вот и пятница. Пятничные темы у нас обычно самые такие вспоминательные темы. Но сегодня будет немножко страшноватенько. Самая страшная детская сказка. Это наша сегодняшняя тема. Каких сказок мы боимся до сих пор, уже став достаточно взрослыми людьми, Саш?
1: Да.
0: Как обычно, наша история, история наша, начинается с тебя.
1: Я довольно зашуганный человек, флагманский мой страх — это Белоснежка. Но все-таки я боюсь там больше персонажей из мультика «Бабушку». Поэтому вот в формате сказки это сказка Шарля Перро «Синяя борода». Я вот прям, я помню тот день, когда я прочитала, я была маленькой, был прекрасный погожий летний денек, мы с сестрой читали вот эту литературу на лето, в первом классе я тогда была, и вот после пряничного домика шла вот эта синяя борода, там, в общем, про мужчину, который убивал своих жен, скидывал их в чулан, и вот одна успела убежать.
0: Прости, это первоклассникам задали на лето, да?
1: Да, там сборник сказок был, и я вот до сих пор, я даже не смогла ее ни с кем обсудить, потому что мне было очень страшно. И вот до сих пор я боюсь чуланов и мужчин с длинной бородой, как-то они вызывают некоторую опаску. И вот сегодня перечитала эту сказку, это какой-то ужас на самом деле. И я посмотрела, в чем суть.
0: Я смотрю, ты немножко какая-то такая, вот прям даже, знаешь, на эмоциях.
1: А я зачем-то ее с утра прочитала, думала, она меня как-то, ну, взбодрит. А я вот вообще ничего не увидела там годного. Но мораль в том, говорят, что в психологии вот синяя борода — это тип деструктивного мужчины. И сказка о том, что женщина...
2: Синяя борода.
1: Женщине нужно слушать свою интуицию и, в общем, все такое. Ну, это
0: а у кого, может быть, вообще вот из мужчин синяя борода? Вот только у Артемия Лебедева, мне кажется, у него синие волосы, поэтому
1: именно.
0: И борода.
1: Но тоже он
0: Обычно какие волосы на голове, такие на бороде, я прошу прощения.
2: Не всегда, кстати говоря, иногда бывают брюнеты с рыжей бородой.
1: Кстати, Антон, у тебя же рыжие усы. Но не синие.
0: Но не синие. Ладно, фуф, вывернулся. Так, Артур, у тебя из детства что страшного?
2: Из детства я помню страшный мультик, это «Пластилиновая ворона», потому что мне просто не нравился.
0: Страшный.
2: Ну, как-то вот он мрачный какой-то был в таких темных тонах, и это было не очень приятно. Особенно, когда ты ждал вот этот вот сеанс мультпоказа, начинается «Карусель, это радость для нас». Ты думаешь, ну все, я приду, сейчас буду наслаждаться мультиком. А там «Пластилиновая ворона». И мне не нравился он. А вот уже будучи с детьми, мы как-то пересматривали сборник, кажется, разных тоже сказок, видеоанимации уже, сказок народов там России. И, кажется, там была сказка про медведя, которому отрубили лапу, и он отправился на поиски этой самой лапы. То есть он куда-то там ходил.
1: Хотя бы приключение какое-то.
2: Настоящее, да. Но он по факту ходил. То есть медведь инвалид, он там с этой тросточкой искал свою отрубленную лапу, которую ему отрубили. Я вот не помню, чем закончилась сказка. По-моему, ее не досмотрели, потому что мои дети тоже, они не особо впечатлились.
1: Нет, ну если она просто присоединилась, как бы, ну, нормально, к туловищу, волшебным образом, хоп.
0: Ну, там же надо сначала мертвую воду полить, она прилепляется, потом живую воду, она оживает. Ну, как бы в сказках так, там, я помню, какого-то молодца порубили, на винегрет практически, на оливье. Но там главное, если еще майонезом не залили, то можно сначала мертвый, потом живой, не перепутать. Вот, Артур, вот ты сейчас рассказал про эту протрубленную лапу, я вспомнил, я вообще хотел рассказать про страшную сказку из мультфильма. Это «Мутабор», называется мультик, по-моему, «Калиф Аис», но все его знают про «Мутабор». Там, когда вот у них какая-то тайная вечеря, вот у этих вот странных существ, это прям страшно.
2: Но «Мутабор» не только детей пугает, он, знаете ли, еще там некоторых взрослых недавно.
0: Да. А еще вот ты рассказал про эту сказку про медвежонка. А я вспомнил, что я озвучивал сказку, она называется «Братья вороны» или «Семь воронов», что-то такое. Там, короче, как обычно, у девочки было много старших братьев, они превратились в воронов, что-то их похитили, что-то такое, и она идет их выручать, и в ответственный момент там какой-то замочек, а у нее нет ключика. И что делает находчивая девочка? Она берет свой мизинчик.
1: Ой.
0: Отсоединяет от
2: ключики. Использует как удобно.
0: Ключик.
1: Может, было ноготь как-нибудь.
0: Нет, там одним ноготочком не отделалось. Друзья, Будем интересным делиться.
2: Ты знаешь, подожди, Антон, я же подумал, да. Получается, эта девочка, она тоже медвежатник. Опять к медведям.
0: Кстати, да. Ай, друзья, самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Расскажите, чего пугались в детстве вы? Может быть, до сих пор испытываете какой-то такой ужас первобытный при просмотре, прочитывании или что-то еще, каких-то детских произведений. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте туда, где вам удобнее и привычнее. Ну и можете, например, это сделать в официальном сообществе Европы Плюс в ВК.

0: играем сегодня, вспоминаем самые страшные детские сказки. Так, вот такое сообщение. Самая страшная сказка из детства для меня — это мультик, про домовенка Кузю, которого Баба Яга пыталась запечь вживую. Очень страшно до сих пор от этой попытки каннибализма. Добавлю, у моих бабушки с дедушкой была в доме печь. И я очень ее боялся, когда она раскалялась до красна.
1: Я боялась компьютерную игру «Домовенок Кузя». Там, там ногтем в экран какая-то бабушка.
2: Скример какой-то был.
1: Стучала. В общем, я боялась за эту игру.
0: Кричала.
2: Баба-яга — это же по факту, ну, такой фейс-контроль из мира живых в мир мертвых, получается, да? Там, если копаться.
1: Ну, в целом, она веселая бабулька так-то.

0: Снежная королева.
1: Снежная королева.
0: Да, вот. Да, кстати, и Кай. Там вот, это... Это вот Кай. Самый страшный мультик был в детстве.
2: Именно образ Снежной королевы пугал вас?
0: Ну, да. А, тогда Снежная там... у него она сердце заморозило, все, и он стал егошным подчиненным прям.
2: Вы не боялись зиму? И метель из этой сказки?
0: Кстати, вот... Да, я надо себе пальчики маленько отморозил, блин, в мокрых перчатках. Это было такое холодно.
3: Это точно она была. Очень отзывается Александр. Да, я помню, что там эти сказки, по-моему,
0: Кай попал... А вот самый любимый мультик, это... А самый любимый мультик это был «Домовенок Кузя». Вот это, как сейчас вы говорили.
3: Самый любимый немножко не случившегося каннибализма. Да, Александр, спасибо большое. Спасибо за звонок. Я просто, по-моему, в сказке «Снежная королева» там попадает кусочек зеркала в глаз Каю. И он в связи с этим, вот у него там, короче, взгляд на мир у него другим становится.
2: Ну там хороший конец.
3: Реально... Вот это да. Ну, потому что там достали этот осколок. Но я помню, что я боялся, что если вдруг разобьется какое-нибудь стекло, зеркало, не знаю, окно, и мне попадет осколок в глаз, вот это у меня...
1: Да, ну, как минимум, это больно. Вот так вот.
3: Да, а как максимум потом ты собираешь из странных кубиков какое-то слово, понимаешь? И, да, задачка, которая невозможно решить. Друзья, расскажите про свои детские страхи, возможно, которые до сих пор живут в вас, взрослых. Какая самая страшная детская сказка, детский мультфильм, детский фильм? Вот что у вас было самого вас, ребенка, ужасающего? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать или в нашу группу в ВК, или можете записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: Бах и Рокет здесь на Европе Плюс. В детстве у Антона была музыкальная шкатулка, он ее открывал, а там Оффенбах играет.
1: Или Оффенбач.
0: Да. В общем, любое чтиво становилось приятным, не страшным. Но сегодня говорим про ту самую страшную сказку, которая вводила вас в дрожь. Слушаем ваше сообщение.
2: Всем привет. Для меня сквозь года самое страшное — это Рокет из «Ну, погоди». Что в детстве всегда страх, что до сих пор при просмотре вздрагиваешь.
1: Волк из «Ну, погоди».
0: Именно
1: волк,
0: он.
1: Волк. Так, под озвучкой Папанова, да? А он, может, мне кажется, милый персонаж, он все время попадал в неприятные ситуации.
0: Нет, его не жалко даже.

0: Подождите, робот, кажется, там сказали.
1: А, робот? Робот. Который заяц. Который заяц.
0: Да.
1: Заяц. Не помните?
0: Да.
1: Он в одной из серий был. Но он реально стрёмный. Причем это ведь такое абсолютно опередившее время мультик, потому что сейчас мы начинаем бояться реально искусственного интеллекта, потому что он сам по себе что-то там такое замышляет. Вроде бы. А
0: там
1: уже вот тогда вот этот робот. Абсолютно. Кто мог подумать?
2: Причем вокабуляр искусственного интеллекта, он гораздо шире тех двух слов, которые пугали нас в детстве. Заяц.
1: Да, хотя бы вот это вот не стали вписывать создатели мультфильма. Спасибо им за наше счастливое детство. А вот тоже вот интересно, Ольга пишет, серая шейка. Реально детская травма на всю жизнь.
2: Это, подождите, про что? Это...
1: Про птичек. Я помню, там была птичка, которая ходила и говорила, спать пора. Это все, что я помню про мультфильм «Серая шейка».
2: Так, «Серая шейка». Надо вспоминать, конечно, здесь некоторые моменты.
1: Я вспомнил мультфильм.
2: А, все, ее же кинули, получается, да? Мать родная кинула, нет? Или она потерялась там как?
1: Честная. Ты что? А помните еще, я вспомнил, Нильс с гусями путешествовал, и там был памятник, который оживал. И страшный. Нет, вам не было страшно? Или вы не помните? Лучше, если вы не помните. Друзья, расскажите про свою самую страшную детскую сказку, мультик, фильм и так далее. Чего вы в детстве больше всего боялись? Звоните нам 745-6565.
3: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
9: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
10: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Звони 745-6565.
16: Код Москвы 495.

0: Самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Анна рассказывает про то, чего, что запомнилось ей. Сказка «Девочка со спичками». Непонятно, каким образом вообще сказкой называется. Бездомная девочка зимой пыталась согреться спичками. А когда те закончились, замерзла насмерть. Прочла ребенком перед уроком, так впечатлилась, что даже сейчас помню, как это было. Также травмы детства. Муму, гадкий утенок и заяц-робот из «Ну, погоди».
1: Вот, еще один голос в копилку того, что это был такой, конечно же.
2: А мне вот очень нравился почему-то гадкий утенок. Ну, ведь он превратился в лебедя потом.
1: А его булили сначала.
2: Ну, он справился и переродился. Ну, кстати, да, вот и потом тоже утер...
0: вот гадкий утенок, почему страшно? Вот девочка со спичками, да, очень драматично, это правда. А вот с гадким утенком...
1: Ну, потому что переживали в моменте, случится или не случится. Его же тоже не взяли с собой на зимовку какую-то, оставили там.
2: Ну да, там первый период как будто страшный.
0: Может, слушательница не дочитала? Там все хорошо закончилось.
1: Хэппи-энд. Они потом еще гордо так пролетали над этими утками. Или там гуси, кто там были.
2: Все-таки поражались, кто это.
1: О, ничего себе, смотрите, какая интеллигенция летит. О, лебеди какие-то. А это он, а это я. Гадкий я. Это вообще по факту, да, поэтому... канону вообще, по вот этому сценарию построено огромное количество сериалов, которые транслируют на федеральных каналах.
0: Преображение? Ты... Ну да.
1: Там приехала из глубинки, встретила
0: в Москве приговор, продюсера. Разве не об этом?
1: В том числе. Так, телефонный звонок. Елена дозвонилась, да, Елена, и расскажет она свою историю и сказку, которая ее пугала. Или не сказка?
0: Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Очень рада до вас дозвониться. Меня пугала скорее не сказка, а рассказы. Ну, думаю, это тоже из детства. Это Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».
1: Ну, кстати,
3: вот. Читая вечерком, так под лампой, в темноте, в тишине, зимой, я так ярко представляла образы героев. Вот эти вот поросячьи носики, ведьмы, летающие в темноте.
0: Извините, а Вий один чего стоит?
3: Ну, да, согласна. Он тоже, но Ви читала уже в более взрослом возрасте, уже, наверное, не так фантазировала. Вот, но вот «Вечера на хуторе» прямо остались. Боялась даже ночью лишний раз с кровати встать, дабы никого не разбудить.
1: Слушайте, а помните, раньше на какой-то из новых годов был мюзикл поставлен даже? А по «Вечерам на хуторе» из Диканьки он такой...
3: Не
1: мрачноватый, мне кажется, наоборот, он такой из детства запомнившийся.
0: Я подумал, если бы Гильермо дель Торо снимал мюзикл по...
3: Но он очень красочный в плане костюмов и вообще образов.
0: Да, это да. Да, тем и запоминается, наверное, детям. Лен, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про свою самую страшную детскую сказку. Может быть, книжку, может быть, мультик. Детский, чего вы боялись в детстве. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Друзья, покопайтесь в своих воспоминаниях, в самых потайных уголочках своих воспоминаний. Расскажите про сказки, мультики, которых вы в детстве больше всего боялись. Можете нам звонить, рассказывать или писать текстовые сообщения. Ну, а у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, если хочется хоррора, если хочется страшилок, надо отправляться в оригиналы сказок. Потому что там, конечно, жесть полная. И то, что мы знаем и смотрим в фильмах, в мультфильмах, это очень сильно облагороженная версия каких-нибудь сказок. Вот, например, «Белоснежка и семь гномов». Да, помните, что там, ну...
3: В стеклянном гробу лежит.
2: Да, принц только пришел, поцеловал, в итоге она жила, хэппи-энд. А до этого самая мачеха там дала, переоделась в бабушку, дала яблоко, и из-за этого она... поспала. Ага. Ну, немножко.
0: Ну, да-да-да. Или там укололась веретеном, вот это
2: типа
0: вот, да?
2: Того.
0: Типа
2: да.
0: Сюжет.
2: В оригинале в «Белоснежке» братьев Гримм королева попросила охотника убить свою падчерицу и принести сердце в качестве доказательства. Точно. Охотник с заданием не справился, потому что девушку пожалел. Вот, он отпустил ее, а королева, о королеве, предъявила сердце кабана. Вот так вот. В оригинале сказки королева попросила принести еще и печень, и легкие Белоснежки, и велела подать ей их на ужин. Когда план не сработал, да, трижды она переодевалась то торговкой, там, то еще кем-то, и пыталась продать падчерице то тугой корсет, то гребень, а уж потом отравленное яблоко. И Белоснежка в целом проснулась не от того, что принц ее поцеловал волшебным образом, а от тряски, когда тот... кто нес ее гроб, случайно споткнулся, и изо рта девушки выпал кусок отравленного яблока.
3: Как все некрасиво.
2: Немножко не так, да. Романтично выглядит. В финале сказки в доказании за свои грехи колдунья мачеха пляшет на свадьбе Белоснежки в раскаленных железных башмаках, пока не умерла.
3: Ужас какой. Я и так эту сказку недолюбливала.
2: Да, прямо здесь и сейчас. И в целом, если посмотреть, там и Золушка такая же история, там везде какая-то кровь, насилие, ужас какой-то. Думаешь, уф.
3: Чтобы закалить детей это делать.
0: Вот ты сейчас рассказываешь, Артур, я понимаю тех людей, которые капризничают, что, ой, вы знаете, этот перевод не очень хороший.
2: Ну да, когда вот так вот отличается. Потому что переводчики думали, так, надо же как-то поберечь.
3: Ну, кстати, «Рыбье сердце», это, по-моему, было. Я вот прям вспомнила этот сюжет. Это даже в мультике есть.
0: А раскаленные железные ботинки,
3: это отсутствие.
0: Интересно. Я вот первый раз такую линию слышу.
2: Так что можно, наверное, уже в качестве взрослой версии просто взять оригинал «Братьев Гримм». И там Шарль Перро такой же, и Христиан Андерсон. Вот просто надо найти именно первый источник.
0: Да, друзья, возможно, вы читали вот эти вот готические, немецкие всякие, датские сказки вот в таких вот переводах, в аутентичных, не в адаптированных. Может быть, еще какие-то детские сказки вас пугали. Кстати, русские народные тоже, которые не адаптированные, тоже там будут здоровы, что происходит. Расскажите, каких сказок, мультфильмов в детстве боялись вы? Звоните нам 745-6565.
1: Это

0: И нового официального дилера «Волга» компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
5: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
0: И это правильный ответ.
6: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжаем вспоминать самые страшные сказки из нашего детства. Андрей пишет: самый страшный мультфильм «Моя жена курица». Там и сюжет, и анимация. Вообще, я вот подумал, что когда твоя жена курица, это правда страшно.
1: Ну, если...
2: Я вспомнила, что вы показывали этот мультик.
1: Я не смотрел.
2: Ну, вот здесь, в студии, я его смотрела.
0: «Моя жена курица»?
2: Значит, Костя мне показывал, да.
1: Подождите, ну это просто там птички главные герои?
2: Ой, там ужасные, там такая рисовка.
1: Повествование ведет петух или кто?
2: Ну, там все какие-то страшные. Нет, ну это наш...
0: Да нет, ну это похоже на заход, как будто мужики в баре сидят, о чем говорят мужчины. Моя, конечно, курица вообще...
1: Ну ладно, тогда...
0: Это кошмарно.
1: В продолжении мультфильмов Данил написал «Ходячий замок». В подростковом возрасте, когда было популярно аниме, я посмотрел его и не понимал, почему потом изо всех сил не могу смотреть аниме. А некоторые образы пугали аж до жути. С одним знакомым психологом и любителем аниме я проанализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что сказка, мультик «Ходячий замок» нанес мне детскую психологическую травму, странные, непривычные, жуткие формы персонажей были причиной, и вот здесь вот обрывается сообщение, как будто бы надо дальше кликнуть и прочитать полностью статью.
2: Угу. А вот японская, я не помню, как называется, там, где родители в свиней превращаются.
1: Но это же Мидзияки, да?
2: Да, Мидзияки.
1: Студия Гибли, кажется, или как это называется. Сейчас я, конечно...
0: И название хорошее.
1: У всех фанатов аниме нет. Надо уточнить.
2: Как называется.
1: Да. Алина дозвонилась, расскажет свою историю. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я, на самом деле, когда услышала тему, я поняла, что у меня точно есть история про сказки, которые пугают, потому что из моего, ну, можно сказать, не детства, а... Ну, такого подросткового возраста, я прочитала сказку «Ослиная шкура», и была на самом деле в шоке от нее, потому что сам сюжет там заключается в том, что у короля была жена, которая там болела, и потом в конце концов умерла, и она ему завещала, чтобы он женился на той девушке, которая будет красивее, чем она. И очень долго не встречал король такую девушку, и в конце концов его дочь выросла и стала красивее, чем, собственно, была жена, и потом король начал, скажем так, пытаться жениться на своей дочери.
0: Как будто бы инцест.
3: Да, то есть это на самом деле это было прям в сказке, и потом он там проходил какие-то испытания, он ей дарил там платье цвета неба, платье цвета солнца, платье как месяц красивое, и в итоге
0: Господи,
3: ее какой-то.
0: Стаса
3: там...
0: Михайлова, вы прям сейчас поете.
3: Да. И в итоге ее какой-то старец, там какой-то колдун спас тем, что он подарил ей настоящую ослиную шкуру, в которой она смогла убежать, и ее никто не узнавал. Ее красоту не видели за этой ослиной шкурой, потому что шкура была там какая-то страшная, грязная, вонючая. На самом деле это просто какой-то, ну, очень странный и очень страшный сюжет.
2: Хорошо, что она спаслась от отца этого.
0: Да,
3: в итоге она спаслась, она уехала куда-то.
1: Да. Странно, что никакого принца не нашлось, была... который должен был спасти ее. Почему?
2: Да, может, в конце там кто-то полюбил ее в этой шкуре?
0: В костюме мула никого там не было? Или
1: нет, ее уже в образе осла приняли в бременских музыкантах.
0: Да, там вот. Шрек, осел и Шрек подъехал уже.
1: Гастроли по разным сказкам пошли.
0: Алина, спасибо большое вам за рассказ. Я, честно говоря, не помню такую сказку, но это правда. Да, вот иногда такие сюжеты... Наверное, для сказочников, тем более там условно средневековье, если это сказки вот из средних веков, очень там были такие страшные, идут. Им, наверное, нормально было.
1: А я правильно понимаю,
0: современным детям.
1: Что в целом у нас сегодня перечисление сказок, которые надо обходить стороной.
0: Поэтому мы их рассказываем в эфире. Совершенно верно, конечно. Да, друзья, уберите впечатлительных женщин, маленьких детей от приемников, от устройств, где вы прослушиваете шоу «Раш», и расскажите про самую страшную сказку своего детства. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс ВК.

0: Ocean и Love You здесь на Европе Плюс. Love You — это самая фраза, которая превратит любую жуткую сказку в сказку с хэппи-эндом. Мы сегодня обсуждаем самые страшные сказочки и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Это, конечно, не сказка, но я помню, что на меня наводил страх в детстве один из сюжетов «Ералаша». Там был такой сюжет, что мальчика оставили убираться в классе, и учительница сказала ему: ни в коем случае не заглядывай в шкаф. Мальчик убирался, и ему все было любопытно, он себя сдерживал, и в итоге открыл этот шкаф, а там скелет. Это вот были раньше скелеты в анатомических классах, наверное, биологических. И там скелет ему палец, по-моему, укусил. Тебе же говорили, не заглядывай, он сказал.
2: А потом включалась какая-нибудь веселая музыка, саундтрек, да, и становилось гораздо легче.
0: Я тоже помню этот сюжет, и мы тоже с сестрой боялись, что он попадется.
3: А там не говорилось, что это десятиклассник, который к ЕГЭ готовился?
0: Нет.
3: И не подготовился?
0: Такой морали не было заложено.
2: А вот у нас не было в школе скелета, кстати.
0: У нас был.
3: Ну, у вас просто не биологический уклон был, Артур. Вот и все. Друзья, расскажите про самую страшную сказку вашего детства. Звоните нам по телефону 745-6565. Можете написать текстовое сообщение или закидывайте голосовые.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором...

0: 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Комментируй тему в группе «Европа».

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Самая страшная детская сказка». И кажется, мы провалились в какой-то страшный портал, потому что какие-то действительно сказки, ну, по крайней мере, для меня знакомые, а большое количество совершенно незнакомых. И многие наши слушатели читали в детстве неадаптированные переводы. Вот, например, Наталья рассказывает про себя: самые страшные сказки — это сказки братьев Гримм в оригинале. Например, как Ганс страху учился. Так, ну мы впечатлительных просим, да, не слушать дальше. В общем, был у мужика сын. Совсем страх не испытывал никогда. И стал этот мужик искать тех, кто сына страху научит. Далее эпизодично, пишет Наталья, все, не помню. Один привел сына в ночной лес, там на дереве висели 12 повешенных, но сын не забоялся, снял и всех посадил греться у костра.
1: Ой.
0: Дальше спин-офф 12 месяцев, я так понимаю. Еще эпизод, продолжает Наталья. Там они оказались у людоеда, который играл в боулинг шарами, сделанными из...
1: голов.
0: Конечно. Конечно, человеческих голов и так далее. Или вот Золушка. Там одна сестра ведь отрезала себе пятку, чтобы влезть в туфельку, а другая палец.
1: Вот это, кстати, вот эти нюансы я не знала.
2: В оригинале было такое, да. И потом принц говорил, что поглядите, у нее окровавленная туфля.
1: Да.
2: Что-то такое, да.
1: Я думала, просто не влезла их ножка.
0: Ну, да, да. Ну вот в той сказке, которую адаптированную читали мы, большинство людей, да, вот неадаптированная такая. Или сказка про добрую злую сестру. Доброй в конце... птички скинули на шею красивое ожерелье, а злой на голову уронили мельничный жернов. Вообще класс. Птички. Знаете, какие птички? Воробушки прилетели и жернов. А у меня в детстве было такое издание, потом затерялось, и я купила себе специальное подарочное издание.
1: Так все-таки это вот нравилось, получается? Вот это все.
0: Катать нервишки. А потом мы удивляемся. Интересно, кто это любит жанр хоррор?
1: Я, кстати, не уследила нить. Вот парня, которого учили страху, он таки научился страху?
0: А, непонятно. Ты имеешь в виду, был ли хэппи-энд?
1: Да.
0: Увидел ли он что-то настолько страшное, что даже этот бесстрашный офигел? Не знаю.
2: Как минимум, этот человек мог научиться страху, прочитав комментарии наш сегодняшний.
1: Ну да.
2: Да. И если вдруг захочет связать свою жизнь с одной сказкой, про которую написали.
0: Вот Лилиана вспоминает другую сказку. Самая страшная сказка, пишет она, это «Крошечка, Хаврошечка». Помните про девочку, жившую с мачехой и сестрами? У одной было 3 глаза, у второй 2, у последней 1. Ну, кстати, в среднем у них по 2 глаза, я вот посчитал. Они заставляли ее зарезать корову, которая ей помогала. Читать было ужасно страшно, тем более я летом была в деревне у бабушки, где были коровы, которых я просто обожала.
1: Разве там она не должна была через ухо корове перелезать?
0: Там вот что-то как с ухом что-то было связано. Я тоже крошечка-хаврошечка, да. Почему-то да.
1: Я помню,
0: да.
1: Нам в школе сказали нарисовать иллюстрацию к этой сказке. И мама за меня рисовала, что она лезет.
2: Интересно посмотреть, как это было.
1: Я признаюсь, да, в первом классе почему-то я ничего не рисовала. Я как-то боялась.
0: Я вспомнил, у меня папа был в Туркмении в командировке. Он привез оттуда какие-то сувениры, и в том числе сборник туркменских сказок, и там был персонаж, который из сказки в сказку переходил. Я не помню, как он на туркменском языке, но в переводе пол верблюжьего уха. То есть он какой-то маленький, такой типа мальчик с пальчик.
1: Ага.
0: Вот, и тоже он такой проказничал.
1: А вот, кстати, про мальчика с пальчика нам пишут: мальчик с пальчик, реально страшно. По Пьеро родители дважды бросают детей в лесу. Людоед в темноте убивает своих дочерей.
0: Было? Ну, в темноте же там, где поди разбери, это твои дочери или какие-то эти девочка из звонка.
2: Поэтому спи, не ходи никуда в темноте, говорят родители после прочтения подобной сказки. Так, а Катя написала: самая страшная прочитанная сказка «Голубая стрела», герои одни за другим умирают. Все это время автор описывает в красках все это дело, что даже взрослому не по себе такое читать. Читала в 6 лет сыну на ходу, корректируя сюжет и смягчая описание. О.
1: Вот это родитель.
2: Да. Ну и по этому поводу голосование вообще нормально, что в детских сказках столько жести было и есть иногда. Варианты такие: нормально, это жизнь. Если вы прям, ну, такой реалист. А что, сразу надо учить? В меру, да, если что-то есть такое. Лучше адаптировать для детей или детство должно быть без этого? Вот такие варианты. Ну потому что в целом сейчас же, да, они такие все рафинированные сказки, да?
0: Ну да.
2: Совсем
0: ничего не
2: осталось.
0: Может, так и надо с современными детьми-то.
2: Может быть, да. Так что ваше мнение тоже потом узнаем, в финале часа расскажем вам.
0: И рассказывайте, друзья, про самые страшные сказки вашего детства. Каких сказок вы больше всего боялись, когда были маленькие? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Европе+.

0: Вспоминаем самые страшные сказки из нашего детства. Вспоминайте свои, рассказывайте нам, звоните, пишите текстом. А прямо сейчас у нас, надеюсь, не очень страшная рубрика Саши.
1: Это Раш.
2: Саша. В тему.
3: Ребята, давайте представим, что мы с вами в детском саду. Я ваш воспитатель, а вы малыши, которых еще не забрали родители. И вот уже вечереет, подошло время сказки. Так что Антоша, Артуршка, Константин.
4: Артуршка, Артуршка.
3: Какую сказку вам сегодня рассказать? Китайскую?
0: Прости, как? Антоша, Артурушка и Константин.
3: Да.
0: Да? Ага, окей, так.
3: Какую сказку вам сегодня рассказать?
4: Сразу понятно, кто пришел сегодня в костюме в садик. На деловом.
3: Китайскую или восточно-азиатскую? Хотите вы услышать?
0: Китайскую.
3: Китайскую. Хорошо, okay. Ребята.
4: Началось.
3: Расскажу вам на русском, только вы мне будете помогать. Я поведаю вам настоящую китайскую сказку, а вы будете помогать придумывать детали, которых нет в этой сказке, и поможете придумать альтернативную концовку, потому что в настоящей версии уж слишком она жутковатая. Думаю, вы испугаетесь. Итак, пожалуй, самый популярный антагонист китайских сказок — это девятихвостая лисица-оборотень Хули Цзин. Она умеет превращаться...
0: Саша,
3: по-китайски лисица.
0: Да-да-да, мы знаем. Но объясняем это не по-китайски оно, да. Ну-ну-ну, ладно.
3: Вот эта лисица наша, девятихвоста, умеет превращаться...
4: Вот и Колобок так говорил, только по-китайски.
3: Ребята...
0: А что говорит лисатый тут?
4: Дин-дин.
3: В общем, лисица это умеет превращаться в прекрасную девушку, надевает человечью кожу и соблазняет мужчин. Потом высасывает из них всю жизненную энергию ци и пожирает их сердца. Так что вы, мальчики...
0: Многие мужчины согласны.
3: Да, когда вы превратитесь в мужчин из мальчиков, имейте в виду. Итак, жила-была Хули Цзин в заброшенном храме. Соблазняла она, как обычно, мужчин, как вдруг услыхала на отзвуки мелодии.
0: Саш, прости, во мне вот радиоведущий со стажем. Это же два иероглифа, да, лиса вот?
3: Да.
0: Можно между ними паузу? Ли.
3: Да, хорошо.
0: Можно? Спасибо.
3: Ну, будем называть ее девятихвостая лисица, чтобы не смущать Антона. В общем, соблазняла, но все было как обычно, как вдруг услыхала на отзвуке некой мелодии, играл музыкант по имени, и тут вы придумайте.
0: Лао Цзы.
3: Лао Цзы. Так красиво он играл композицию. Какую, Артур?
4: Шиншу.
3: Шиншу.
0: А я думаю, что маленькая серая птичка. Не помню, как это по-китайски.
3: А вы можете, кстати...
4: Это Шиншу Антон,
3: а можете не китайскую композицию, а можете какую-то другую, вашу любимую?
0: Я бы вот как бы серая птичка, но перевел бы на китайский.
4: Царица,
0: ну, да ладно,
4: Анна Асти, давайте.
3: Ага, царица. И услыхал он композицию царицы Анна Асти. И впервые сердце лисицы нашей сжалось, влюбилась лисица по все свои лисьи уши и приняла она волевое решение не пожирать музыканта. Пришла она к нему в своем человечьем облике, стала пить ему дифирамбы, но музыкант учуял... запах лисиц.
0: Лисячий запах.
3: Схватил он нож и...
0: О.
3: И что сделал?
4: Начал играть в ножички.
0: И сонную артерию ей чик-пык.
3: Нет, это на самом так деле было. Перерезал ей горло. Но мы должны переделать на какой-то прикольный конец.
0: Давай так. И говорит, давай поклянемся друг другу в любви до смерти. А они, как вот, знаешь, чуть-чуть вот надсекают где-нибудь.
4: Где-то на Воробьевых горах вот такие стоят.
3: Да, и поклялись они в любви до смерти. Очень
0: даже
3: хорошо.
0: Да-да-да, он сначала ей надсек шею, потом себе.
3: Да. Ну все, ребята, вас наконец забрали родители. Вот такая сказка у нас получилась. А какие сказки вас заставляли в детстве? Вводили вас в испуг? Рассказывайте, записывайте нам голосовые сообщения на сайт Европы+, и в наше сообщество ВКонтакте.

0: Гаршина. Угу. Как в прекрасной молодой девочке, к прекрасной молодой девочке Розе подкатывал старый мерзкий дед Жаба, пускал слюни. И спасло ее, если это можно считать спасением, то, что ее, эту Розу, срезали и поставили в вазу у кровати умирающего маленького мальчика. Очень жестко для начальной школы, пишет наша слушательница.
1: А Жаба богатая была?
2: Он был богатый, да.
0: Скорее всего, да. Да. Угу. Только как в «Дюймовочке», там же был, помните, богатый крот.
2: Да, крот. Угу. И вот, кстати, про «Дюймовочку» тоже написали. «Дюймовочка», история-то страшная, но спасибо ласточке, не дала девочке пропасть. И вот тоже помню, что мне было так жалко эту «Дюймовочку» с этим кротом. Он ведь даже ничего не видит. И она там...
1: Поэтому полюбил-то он ее за душу.
2: Так не любил же он ее.
0: А что? А зачем она ему? Ты просто потому что молодая?
2: Ну,
0: трофи-вайф?
2: Да, именно такая.
0: Трофейная жена, да?
1: Тоже ведь не знает, насколько она молодая. На ощупь, что ли, только?
2: Ну, таких подробностей не было.
0: У нас телефонный звонок, давайте спрячемся за телефонным звонком из-за этой неловкости.
1: Алена дозвонилась. Алена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Расскажите, пожалуйста, про самую страшную детскую сказку.
3: Да, ну самая страшная детская сказка, это первое место, которое я никогда не читаю своим детям, это «Мальчик с пальчик». Шарль Перо, да, он исходил из голода в те времена. Он рассказывает о том, как родители, ну, стали бедными, и 7 детей отправили в лес для того, чтобы они там умерли. Их мальчик с пальчик привел обратно. Но на следующий год опять им стало нечего есть, и они опять отправили своих детей в лес, чтобы они умерли. Но, на мой взгляд, это очень... неприятная история, да?
0: А с другой стороны, Ален, а вы же можете там своему ребенку читать и говорить, вот видишь, вот как с плохими детьми родители поступают, а я тебе новый нерв купила.
3: Да, ну можно, конечно. Можно и так сказать, но я считаю, что не надо было 7 детей рожать, надо было рожать тогда 5. Ну вообще, Шарль Перро, конечно, это вообще просто... песня.
0: Да,
3: но он исходил из исторических событий, как я прочитала. Так что, наверное, какой-то смысл в этой сказке был.
2: Ну да, и времена
3: добро
2: были другие.
3: Победило зло, и закончилось все хорошо.
0: Да, конечно. Сейчас-то, ну, кто семерых детей в лес умирать отправить? Максимум троих, четверых. Да, безусловно. Не, ну, изменились времена.
3: Конечно, ну ты хоть... Выбери хотя бы по оценкам, я не знаю, как ты там. Зачем всех семерых, правильно?
1: А я прям вижу, конечно, как вы взяли бы интервью у Шарля Перро на подкаст к нему пошли бы. Ну, Шарль,
0: Есть вопросики к Шарлю, я согласен.
3: Да,
0: Алена, спасибо большое, спасибо за звонок, за историю. Ну, действительно, вот эти вот сказки. Шарль Перро, причем ведь не так давно жил, да, по-моему, надо посмотреть, какой там, 18-й, по-моему, конец 18-го века. 17-й. Mm-hmm. Но, друзья, расскажите про свое детство. Какая сказка вам казалась самой страшной тогда? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Topic и In Your Arms здесь, на Европе Плюс. Именно In Your Arms, в руках, попросила злодейка в Белоснежке принести бычье сердце. А мы сегодня обсуждаем разные детские страшные сказки. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Самая страшная сказка моего детства — это татарская сказка про Шурале. Это леший, который живет в лесу и щекотит заблудившихся путников до смерти. Ее рассказывал нам наш татарский дедушка. И вот спустя уже много-много лет мы вспоминаем с сестрами эту сказку, и до сих пор становится очень жутко.
2: А по-моему, не до смерти, кстати. Он, кажется, довольно безобидный был товарищ.
0: Да.
2: Он даже помогал потом.
0: А в чем тогда суть этой сказки?
3: Тогда, да, в чем поучительная часть? Тут как бы какая вот... Какое получение? Пошел в лес ночью, тебя защекотали до смерти. Все,
0: ну, да. А еще не смейся на ночь. Почему-то же постоянно бабушки и дедушки говорили, что нельзя на ночь смеяться.
3: Ну, вы много смеетесь, плакать много
0: вот,
3: будете.
0: Да.
2: Видимо, у вас тоже были татарские бабушки.
0: Видимо.
3: Да.
2: Ну, я точно.
3: Это да. Друзья, расскажите про самые страшные сказки вашего детства. Может быть, тоже это не русский народный, татарский, еще где-то. Может быть, вы там конкретно, там, где вы жили, в вашем регионе есть какие-то специальные страшилки, сказки. Вот расскажите о них, звоните нам, можете написать текстовое сообщение.
4: Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 301, 0820.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
9: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
10: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия ПАИЧ. 8-861-255-80-90.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: А что это у них пищит?
14: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
15: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре. Волкореза 2 напротив ОЗМОЛ.
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного поп.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
19: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты». Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про самые страшные детские сказки. Алена пишет. Сообщение «Гамельский крысолов». По-настоящему жуткая сказка. Меня она, правда, не пугает, а больше завораживает. Но конец там очень мрачный. Ведь крысолов, дабы отомстить за то, что ему не заплатили за работу, заворожил и увел ночью из города всех детей.
1: И все, они пошли за ним, я тоже такое не знаю.
2: Это потому, что у крысолова есть скилл такой, с чем-то маленьким обращаться, поэтому...
0: У него волшебная дудочка, она играет песни. Ну, для крыс одна музыка, а для детей, видимо, Канье, не знаю.
2: Синий трактор.
0: Кстати, да.
2: Тур-дур-дур-дур-дур. И все-таки дети. Пошлите.
1: А вот такое сообщение. В детстве мне бабушка рассказывала сказку про то, что если я не буду застилать кровать по утрам, то днем на ней будут кувыркаться черти. Вот это самосочиненная получается сказочка.
0: Кувыркаться черти. Что за черти тут кувыркались?
2: Да. А вы ради интереса хоть раз пытались в какую-то в засаду зайти и посмотреть, так, когда они появятся?
1: Ой, мне кажется,
2: как там черти
1: кувыркаются? Страшно. Если ты веришь в это, я бы тогда бы застилала бы.
0: А если это не черти, а чертовки
2: кувыркаются? А это уже не на кровати, а на специальном сайте, Антон.
0: Да. Но туда мы заходить не будем. Да. Потому что для этого нужно подключать специальные программы.
2: У нас телефонный звонок. Роман дозвонился. Ром, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здрасте.
0: Здрасте, Роман.
3: Здравствуйте.
1: Что вас пугало?
0: Расскажите самую страшную сказку из вашего детства.
3: Ну, первый мультфильм, который меня в детстве напугал, это «Ежик в тумане». Mm-hmm. Было явное ощущение, это не для детей. Неожиданное появление персонажей и душераздирающая фраза «А если лошадь ляжет спать?» Она захлебнется в тумане. И вот детский мозг никогда не ставил перед собой таких вопросов. Я начал задумываться, а правда, если лошадь захлебнется в тумане, я спать не мог. Но это оказалось цветочки. Потом я посмотрел мультфильм «Аленький цветочек».
0: Так.
3: Нагнетающая музыка, темные краски и страшная фраза «Зачем сорвал цветочек аленький?» Мы же понимаем, зачем, но ребенку страшно. Ну, а добивка, конечно, это фильм... Было такое понятие фильмы «До времени» и программы «Время и после». И после программы «Время» однажды втайне от родителя посмотрел фильм «Всадник без головы».
0: Ой.
3: Вот это был прямо реальный кошмар. Жуткая музыка, внизу стелется туман, и всадник на лошади без головы едет. Я прятался под стол.
2: Ну вам же это нравилось,
3: это реальный страх.
2: Ну вам же это нравилось, ну хоть немного, судя по тому, как вы это описываете.
3: Ну я не знаю... Прятаться под стол не особо нравилось, но это то, что прям то, что было страшно в моем детстве.
0: Да, а я почему-то запомнил из своего детства собаку Баскервилли, которая в темноте бежала, у нее был череп, там что-то фосфором намазали или что-то еще, и вот это вот у меня воспоминание из детства.
3: Да, в фильме это было страшно, когда я еще прочитал в детстве книжку, там прям написано «Чудовище неслось огромными скачками». У меня была очень богатая фантазия, если представлял это чудовище, которое несется... Ну, «Всадник без головы» был страшнее.
0: Я надеюсь, Роман, что вы с вашей фантазией не читали ребенком Эдгара По, который там убийство на улице Морг, маска, там падение дома Ашеров и вот это вот все. Это ужас, как страшно для людей с богатой фантазией.
3: Ну, это уже во взрослом возрасте, это уже было не страшно.
0: Кому как, Роман. Спасибо, спасибо большое за звонок. Да, друзья, расскажите, может быть, тоже у вас целый список самых страшных сказок, фильмов, мультфильмов вашего детства. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в нашу группу в ВК.

0: сообщение от наших слушателей про самые страшные сказки. Ольга пишет: самая страшная сказка – вечерняя сказка Ирины Токмаковой. По сюжету совы уносили в лес плачущих по ночам детей и превращали в сов. И когда мы с сестрой и братом не хотели ложиться спать и плакали, я искренне верила, что совы уже летят за нами. Помню этот жуткий страх до сих пор. Своим детям эту сказку никогда не прочитаю.
1: Ну, видимо, сказка была специально написана для того, чтобы дети побыстрее ложились спать.
2: Ну да, но превратиться в сову, ну а что такого? Во-первых, ты не умер, это уже хорошо, судя по сказкам, которые мы сегодня слышали.
1: А в кого бы ты не хотела превратиться, Саш?
2: Ну, в червя какого-нибудь точно бы не хотела.
0: А почему?
2: В таракана.
0: А если это...
1: Тараканы,
0: тараканы, слушай,
1: вообще тараканы живучие, и даже живучие. Радиация не берет
2: так
1: никакая.
2: Их могут захлопнуть.
1: Ну просто если ты говоришь,
2: тапком,
1: хорошо, что не умер, таракан вообще никогда не умрет.
2: Почему?
0: Подожди, ну ты можешь превратиться в мудрого таракана, ты никогда не будешь выходить, когда хозяева дома, чтобы тебя тапком не прихлопнули.
1: Или в мадагаскарского таракана, он такой красивый.
2: Ой.
0: Да.
1: Или в тараканище из книжки Чуковского.
2: Вот, кстати, я боялась этого тараканища.
0: Да. Угу. А летающего таракана? Вот. Ты можешь... Почему люди не летают, как птицы? Почему как птицы? Как тараканы? А почему люди не летают, как тараканы?
2: А не все тараканы же летают? Или все?
0: Только лучшие, только я переродившиеся из хороших людей, Саш.
2: Ну или только...
1: Друзья. Только те, кто... Кого унесли тараканы другие.
0: Только те, кто хорошо кушал. Да, друзья, расскажите про самую страшную сказку вашего детства. Звоните, пишите.
3: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Больше хитов.
3: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Так, вот мы говорили про всякие национальные сказки. Олеся пишет про ненецкую народную сказку «Кукушка». В чуме жила мама с четырьмя детишками. Детишки были очень непослушные. Потом мама заболела, а дети помогать отказывались, вели себя равнодушно, и в итоге мама превратилась в кукушку. Вылетает она из чума, а дети за ней бегут, молят о прощении. «Поздно, я не вернусь!» У-ху-ху-ху. Кричит им мама. Долго они бежали, стерли ножки в кровь, и с тех пор в тундре красный мох стелится. Ой. Я в детстве, пишет Олеся, очень ярко это все представила и больше ненецкие сказки не читала. Но, бесспорно, история поучительная.
1: Тут, ну, правда, хотя бы мораль, кстати, есть какая-то. Что маму надо любить, слушаться, поддерживать ее всячески.
0: Конечно. Убираться в своей комнате, ребята. Да, мы как будто обращаемся.
1: Нет, это как-то да. Уж плохо мне стало. Вот такое сообщение. Психологическая травма детства, Эдуард Успенский, «Жуткие истории». Зачем я, будучи ребенком, прочитала это? Красная рука, черная простыня, до сих пор мурашки.
0: А, ну это же такой детский фольклор, эти истории-страшилки, мне кажется.
2: Я что-то не читал, кстати.
1: Я тоже.
2: Так, а вот такое сообщение. Самая пугающая сказка – «Тень Андерсена». Если коротко, то от ученого уходит его собственная тень посредством обмана и женится на принцессе. А ученого казнят по приказу его собственной тени. Если читать в зрелом возрасте, то до биполярного расстройства и ОКР можно дойти, написал наш слушатель.
1: А нос, там нос уходит. Вообще еще да, хуже.
0: Но он разве на ком-то женится и потом сажает в тюрьму своего обладателя?
1: Он просто живет жизнь.
0: Да. А вон Артур рассказывал про медвежью лапу. Раз уж мы про расчлененку, как бы сказочную.
2: Жиза, что поделать? Да, в жизни всякое бывает. Что было в детстве у нашей слушательницы Али? Расскажет она сама. Али, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Европа Плюс. Хотела бы рассказать свою такую историю. В общем-то, у нас в доме всегда было очень много книг, и родители любили их покупать, читать нам на ночь, в общем-то. Но в те времена, когда я была маленькая, не было как таковых вот магазинов больших, где можно было выбрать, и не было маркетплейсов, в общем-то. И знаете, как раньше ходили люди и по квартирам стучали и предлагали книжки.
2: Они обычно определенные книжки предлагали.
0: Да.
2: Бесплатно картинка. Причем, да.
3: Слушайте, да. У нас прям собралась огромная коллекция сказок народов мира.
0: Ого.
3: В общем-то, это вот, да. В общем-то, большие тома, они были такие коричневого цвета, и там не было ни одной картинки. В общем-то, такие книжки, в которых вот неинтересно было вот даже смотреть, читать, потому что там были непонятные мне имена. Но родители мне их
0: читали. Я, кажется, знаю эту серию. Да, Аля, точно, они темно-коричневые, там были, по-моему, только красные, синие квадратики, что-то такое. Там типа сказки таких-то народов, сказки таких-то.
3: Да. Да, там какие-то ханты-манты, в общем-то, каких-то там всяких разных народов мира. В общем-то, честно говоря, я эти сказки, когда подросла, читала своему младшему брату. Да, чтобы он ложился спать. Но там реально было так, ну, непонятно и даже страшновато. Но, кстати говоря, когда я уже выросла, я прочитала рассказ, называется «Повелитель мух». То есть это про... Да, это про детей, которые попали на необитаемый остров, и, ну, они там научились жить, добывать огонь, но дошли до какого-то безумия, что докатились до убийства друг друга. В общем-то, это, конечно, такая страшная, невероятная история.
0: Ну, это такая прям психологическая, да, по-моему, даже очень неплохой фильм по этой книге снят. Да, Аля, спасибо большое вам за звонок. И, кстати, за рекомендацию, что кому-то, кто-то наш сегодняшний эфир как рекомендацию, что не читать, а кто-то наоборот. О, это интересно, это я почитаю. Спасибо, Аля. Друзья, можете рассказать про самую страшную сказку вашего детства. Пишите в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе в ВК.

0: А самые страшные детские сказки рассказывают наши слушатели. Фильм «Сказка. Варвара краса». Долгое время меня пугала кривая рука, вылезающая из колодца, из пруда и даже из тазика с водой с фразой «Должок!». Боялась потом купаться в ванной даже. Такие дела.
1: Вот там, друзья, будем купаться.
0: Да, если долгов-то нет, что, можно и нормально. А, друзья, через несколько минут мы будем подводить итоги нашего сегодняшнего голосования. Если свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уоррен и Fever Dream прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего опроса. Спрашивали, нормально ли, что в детских сказках столько жести. Слушайте, многие проголосовали нормально. А что, это жизнь? Это даже большинство. Написано 30%, но я вижу, что по количеству участников, которые отдали свои голоса за этот пункт, все согласились, ну, да. Да.
1: Ну, зато самое страшное в детстве как бы прошло, и все. И дальше уже...
0: А травмы свои ты там уже как-нибудь сам разберись. Ты же взрослый, в конце концов.
2: Ну, да. Ну, отработаем с психологом, конечно. Друзья, спасибо всем, кто рассказывал про самые страшные сказки своего детства. Те, кто не сначала слушал и хочет себе нервишки пощекотать, загляните в комментарии, почитайте, что там, какие были воспоминания у людей, сравните со своими. Мы с вами прощаемся до понедельника, до вечера, а завтра в 11:00 не пропустите на телеканале Муз-ТВ Топ-чарт Европа Плюс с Артуром Габидуллиным.
1: Смотрим, вот это, да. Это мы смотрим.
0: Да, да, завтра тогда.
2: Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: часов прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Это Мизмо и Hello. Ну что, стоит, наверное, поздороваться еще разочек. Это Фомин. Здравствуй, страна. Привет всем, кто уже отправился в выходные. Это классно, это здорово, потому что настроение должно быть просто на высоте. Причем абсолютно у каждого, какими бы выходными предстоящие дни не были, они всегда будут лучше, чем рабочие, правда ведь? Ну, то есть тут как ни крути, даже самые плохие выходные лучше самых хороших рабочих. Но это не для всех. Для меня лично, конечно, по-другому, потому что здесь лучшая мировая поп-музыка, ну и классная компания. Правда, я все налегке, все хорошо, все классно, потому что впереди меня тоже ждут выходные, об этом тоже я помню. И, конечно же, хочется подарить по этому поводу классную музыку. Two Colors и Primadonna — это новый трек нашего эфира, но прежде JD Church. Скоро. Оставайся.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
2: Билеты guramamarian.ru. 18+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Мадонна. Новый трек прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но ребята, кстати говоря, заглядывают в ближайшее будущее. Ну, не при Мадонна, а Мадонна просто королева поп-музыки совместно с диджеем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджея Mac Top 100. Это Мартин Гаррикс. Услышим их совместное Bizarre. Очень скоро. Ни в коем случае не пропустим. Ну и совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию, по настроению, по всему абсолютно. Дати и Take Me There.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Раньше Purple Disco Machine, All My Life. Ну и любимка многих, Баста, моя Мишель, «Если я буду танцевать». Все это уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Квот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: декадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 0+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Но как же классно звучит осенью вот такая летняя музыка. Правда ведь? Это Филатов Карас и Денис Фёрст «Sweet Summer Nights». Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Настроение звонкое, настроение прекрасное. Ну и у нас с вами пятница продолжается. И, кстати говоря, буквально неделя остается.

0: подарки. Сейф с деньгами. В общем, все подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденцию.

0: студенты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказал. Монтаж завтра.
8: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
9: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей! До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15.00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
10: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте krasnodar.redefis. Square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: всяческих интересных программ. Каких? Узнаем на нашем сайте подробнее.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Но продолжаем продвигаться в сторону субботы. На очереди отличная музыка и парень, который обязательно появится на живом завтраке с бригадой У 25 числа. Вход, кстати, свободный. Это лирика, его аутентичная. Раньше суперхит Хюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Шайн. Ох, как это круто звучит. Ну и

0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: Марка с бригады У прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Лирика его аутентичная. Кстати говоря, обязательно приходи послушать это лично, вживую. Случится это 25 числа в ВК-стадиум. Вход свободный. Бери своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе хватит на всех, круассанов тоже. Артистов тем более. На целых 3 часа у нас там огромный лайнап. С ним ознакомиться можно на нашем сайте europaplus.ru. Всегда добро пожаловать. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.

0: да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Квадсвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: на предстоящие выходные. Ну, в общем, это я точно рекомендую не пропускать. Ну, а если ты живешь не в Москве, приехать не получится, слушай прямой эфир. Можно смотреть прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальном сообществе Европа Плюс ВКонтакте.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход свободен.

0: часов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 12.

0: классно и легко это звучит. На Европе Плюс музыкальный проект Fastboy с ритмичным хитом Music Sounds, который отлично подходит для завершения рабочей недели и первой ночи долгожданного уикенда в том числе. Я, Саша Гринченко, шлю еще раз всем большущий привет, желаю отличного настроения и отдыха, оторвись там из-за меня в том числе. Но и с этой минуты до самого утра буду ставить для тебя только лучшее, только самое хитовое. Далее в программе коллаборация группы Hertz и Purple Disc Machine с темой Wonderful Life. Тебе еще раз отличного настроения. Летим вперед.
1: Реклама. Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: радиостанции номер один в России. Новинка проекта Two Colors, который в течение уже нескольких лет успели нам подарить множество классных хитов. На этот раз сингл под названием «Примадонна». Честно, я немного удивлен, что по итогам музыкальной недели трек не успел попасть в чарт Еврохит ТОП-40. Но с другой стороны, никто не хочет покидать число лучших. Главное, не забывай поддерживать своих любимчиков на сайте europaplus.ru, и все у них будет замечательно. Кстати, зайди и чекни, кто занял на этой неделе первую строчку. Классная песня. Далее будем слушать обалденный голос артиста Алекса Уоррена и его песню «Fever Dream» уже через несколько минут.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, именно большое количество мировых хитов ждет нас в самое ближайшее время. В динамике залетит трек, который буквально захватил соцсети. Это Kima Sounds, Rise Slow. Раньше услышим классный дуэт Sad Girls от Bibi Rexha и Дэвида Гетта. А также появится интересная вещица Baby Doll от Доминика Файка. Все это уже скоро, ничего не пропусти и классного тебе отдыха.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ну, позвонил. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да-да-да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: и помедитировать. Есть в нем что-то такое загадочное. Это сольный проект марокканского продюсера Ибрагима под названием Kimo Sounds. Ну а сам трек называется Rise Slow. Мы тоже медленно, но верно движемся вперед в сторону уикенда. Впереди два выходных, что не может не радовать. На часах час ночи и 20 минут продолжаем заряжаться и отдыхать. Впереди классная компания музыкальная подбирается. Это Лирик, Бруно Марс и раньше всех появится Тедди Свимс, Мистер Know It All. Погнали!
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, здесь круто все. И текст, и музыка. Да, лирик, конечно, красавчик. На Европе Плюс его свежий трек, аутентичная. Ну что, лирик уже пригласил, я тоже присоединюсь и приглашу тебя на живой завтрак с бригадой УМ. 25 сентября ждем к 7 утра в ВК-стадиум. Все подробности найдешь на сайте europaplus.ru. Далее в муз-подборке нестареющий крутой хит 2015 года от Келвина Харриса и Disciples под названием «How Deep Is Your Love». До него приятная история «Let Me Be» от проекта «The Second Voice». Будь рядом и наслаждайся.

0: О да, самое свежее и модное ждет нас в ближайшие полчаса. Услышим проект с красивым названием «Нептуника» «What If». До этого раздадут Силя Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой «Shine». И вперед всех появится хит номер один на этой неделе «Dachi Take Me There». Предлагаю заценить все эти шедевры музыкальной индустрии уже через несколько минут.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: А у меня для тебя отличные новости. Но, во-первых, если ты еще не скачал наше приложение Radio Hub, то делай это прямо сейчас, и любимые треки будут еще ближе к тебе. Ну, а во-вторых, это главная часть. Вчера в приложении Radio Hub мы запустили классную игру под названием «Живой завтрак». 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем 24 сентября в социальных сетях Европы Плюс, так что дерзай и удачи тебе. Ну а далее пойдем и будем слушать шикарную певицу Эйву Макс с синглом «Don't Click Play». Всем отличного настроения.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.

Вот слушая этот трек, создается ощущение, что нахожусь сейчас на каком-то ультракрутом показе мод. Музыка, стиль и много-много красивых людей вокруг. Я думаю, что сейчас многие находятся именно в такой ситуации. Все-таки в Москве половина третьего ночи. И многие вечеринки только в самом-самом разгаре. Если так, то тебе желаю мега-бодрой позитивной ночи. Ну а если нет, значит просто расслабься, выдохни и набирайся сил. При любом раскладе без мощных хитов тебя не оставлю. Далее услышим таких музыкантов, как Мизмо, Джеймс Хайп, Миша Миллер, заглянем в динамики. Но до них надо, и 54 Ultra сработает Talk to You. Дождись.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И да, не забывай, что уже в 7 утра стартует крутой уикенд. Ну а пока я, Саша Гринченко, продолжу поддерживать наше с тобой настроение крутыми хитами. Скоро появится Примадонна «Two Colors». Чуть раньше немецкий дуэт «Fast Boys» с «My Music Sounds». И еще одна коллаба – это Кайго и Халид с песней «Dancing Feet». Все эти крутые хиты впереди, так что будь рядом и отличного тебе настроения.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.